Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС-77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган – Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

цветет, где-то льются капли роз. И снова все, что есть, пройдет, а надеюсь, не пройдет.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: по карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
4: 0+.
5: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
6: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Деньги на миллиону созданы. Это было или нет, может быть. Или рано говорить, поздно ли. Или надо объяснять, воду лить. Я кому-то собирать камни те. Никому не сочинить воду им. Невозможно выживать в пустоте. Для кого-то перестать быть родным.

0: БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Реклама на БИМ-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Ветер гонит пыль.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
4: Мое любимое радио – это Бим-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет, все можно.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Телефон рекламной службы БИМ-радио 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: Яркие летние хиты на БИМ-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. This is

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: первое в Казани.
1: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
2: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
5: А вы продаете рекламу?
6: Нет, просто даем послушать.
5: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: Одинокая постель, температура на нуле. Я прошу, приди в мой сон. И каждым утром я просыпаюсь с мыслями о ней. Рука дрожит набрать твой номер. И как я жил без тебя подумать. Везде мне голос кажется твоим, везде мне запах кажется знакомым. Я найду тебя среди тысячи безумных глаз. В этом городе грехов пусть будет нелегко. Знаешь, я хотел, чтобы мы построили свой мир, где будем только мы вдвоем, только мы вдвоем.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
0: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: тебе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка.
1: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2 930 800.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Более чем в 20 странах мира законом предусмотрено обязательное участие в выборах. Хотя в некоторых из этих стран за несоблюдение этого закона взыскание не предусмотрено. В других, например, в Австралии, за неявку на выборы придется заплатить штраф. В Перу и Греции несознательным гражданам может быть отказано в получении государственных услуг в различных ведомствах. А если бразилец старше 18 лет пропустит выборы без уважительной причины, ему не выдадут паспорт до тех пор, пока он не проголосует на следующих.
0: В мире столько всего интересного.
2: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и Бим Радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2 930 800.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

Доброе утро, любимые слушатели. Сегодня погода встречает нас щедрым подарком, теплом и светом. Тем более, что сегодня 1 августа, воздух уже прогрелся до 20 градусов тепла. Ну, если природа нас балует, тогда мы не будем скупиться с вами на прекрасное настроение. Будем желать друг другу доброго утра и отличных выходных. Плюс 7 92 72 42 102 8 – это номер наших мессенджеров в студии. У микрофона Елена Медова. Всем доброго утра!

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: С добрым утром, друзья! С 1 августа и с отличным началом выходных. Бимрадио вместе с вами. Давайте поговорим о погоде. Сегодня температура воздуха составит плюс 22, плюс 27. Это в Казани и на территории Республики Татарстан.
1: Яркие летние хиты на Бимрадио.

0: Яки, твое греческое настроение.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00. Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
4: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ радио еще лучше. 2-930-800.
5: БИМ радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. Уже 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Напоминаем, 14 августа, ресторан «Максимилианс», сбор гостей в 20.00. Это будет полный расколбас. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом любимый диджей Айон. Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+. И в ожидании нашей вечеринки вспоминаем легендарные хиты из 90-х.

Уже чувствуется по вашим утренним сообщениям, как настроение у наших слушателей взлетело просто до небес. Плюс 7-92-72-42-102.8. Отправляйте ваши сообщения в Телеграм и в Макс, куда вам будет удобно. И знаете, самый простой способ почувствовать себя утром счастливым – это пожелать кому-нибудь доброго утра. Ну, если вы сейчас не имеете такой возможности кому-то непосредственно обратиться, можете как раз написать нам в эфир. Мы передадим все ваши теплые пожелания. Это, я не знаю, как это работает, но это магическим образом возвращается к вам. И вы действительно ощущаете это самое доброе и прекрасное утро. Доброе утро, Елена, пишет Альбина. Хорошего вам эфира. Взаимно. Тут кого-то мучает вопрос. Антон, я на ваш вопрос, наверное, чуть позже отвечу. Обязательно его изучу. Доброе утро. Доброе утро, Антон. И еще одному Антону тоже желаем доброго утра и прекрасного дня. We'll

Вот еще одно сообщение прилетело. Доброе утро, Елена, пишет нам Илья Сергеевич. Авик с 6 на линии. Всем хорошего дня и заработка. И Илья Сергеевич напомнил, что сегодня у нас грандиозный праздник в Казани. Я выбираю небо. Это авиашоу. Основная площадка – это территория у центра семьи Казан, более известная как Чаша. Вход на мероприятие абсолютно свободный. Что будет происходить на авиашоу «Я выбираю небо», мы поговорим чуть позже в рубрике «План Кабан».

Доброе утро. Восхищаюсь нашими слушателями. Вместо того, чтобы сладко спать в кроватке, переворачиваясь с одного бачка на другой, они вот уже пошли на пробежку. Пишет Дима. Доброе утро. А у нас все по расписанию. Пробежали 5 километров по Кремлевской набережной. Вот это действительно ау!

Всем привет и доброго, бодрого утра. Вот как я сегодня неоднократно говорила, делиться надо хорошим обязательно, для того, чтобы это хорошее к вам вернулось, а еще и приумножилось. Бимрадио с вами уже более 30 лет. Мы работаем для того, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. Расскажите, почему вам нравится быть вместе с нами, начинать свой день, отдыхать, работать и просто жить. А что, если нам продолжить фразу «Мне нравится быть с Бимрадио, потому что…» Напишите нам об этом на Яндекс.Картах или Дубль Гис, а мы будем с удовольствием все это читать и улыбаться.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Любимые слушатели, доброго утра, прекрасного выходного дня, может быть, и рабочего дня. Давайте сыграем в угадайку, что прозвучит сразу после гороскопа на БИМ-радио. Это музыка французского музыкального проекта, который очень классно работает с этнической музыкой, и один из первых стал соединять песнопения коренных народов островов, народов Африки с современной электронной музыкой. Вот один из треков этого французского дуэта мы с вами и послушаем. А кто будет первый, тот молодец. Ну, вообще, все будут молодцы, кто угадает.
1: Без возрастных ограничений. Звездная пауза.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго.
0: Андрей написал в Макс. Молодец, угадал. Это действительно французский музыкальный дуэт Deep Forest.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

Один из представителей музыкальной подборки в стиле летний чиллаут — это Fly Project, Back in My Life, вернись в мою жизнь. Бабай написал, вот очень интересная, кстати, мысль и наблюдение. Доброе утро, Лена, доброе утро, Бим, доброе утро всем слушателям, доброе утро дворникам, которые, несмотря на субботу, убираются на набережной с довольными лицами, как будто с утра зарплату дали. Но не в зарплате, мне кажется, дело, а в прекрасном настроении и в чудесной солнечной погоде.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ilman. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ilman 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
3: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость. Блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Начало программы в 19:00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОГРН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
5: 0+.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

утро, друзья. Наслаждаемся фонтанами ультрафиолета. В Казани 9 часов и 10 минут. Сегодня, кстати, 1 августа. Последний день лета. И в этот день мы отмечаем всероссийский праздник инкассатора. День службы специальной связи России. Сегодня день тыла вооруженных сил России. А завтра мы будем отмечать День железнодорожника, День воздушно-десантных войск, или, как мы его называем, День ВДВ. Ильин день. Вот тут есть очень интересная примета. Говорят, что Илья Пророк 2 августа в воду льдинку бросает, и купаться уже нельзя. А по некоторым народным поверьям, говорится тоже очень красиво, медведь лапу в воду опустил. И вот считается, что после Ильина дня купаться уже нельзя, так как вода становится студеной, а в реках активизируется всякая нечисть. Ну, тут, мне кажется, народные какие-то поверья, верить в это или не верить, это, конечно, личное дело каждого человека. Но интересные народные традиции, которые мы всегда помним, уважаем и бережем.

0: Наслаждайся. Сбим радио.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Димочка, тетя угостила тебя конфеткой. Что надо сказать?
3: От души, мать, реал красава, нестяк гриванула.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
6: Программа для именинников «Первый тост».
7: О, свет очей наших, о, луналикие, солнечные именинники Бим-радио. В эту субботу, когда солнце так щедро льет золото на наш город, а воздух сладок, как восточный щербет, мы спешим поздравить вас с днем рождения. Да, друзья, будьте счастливы в свой прекрасный день. Бим-радио шлет вам свою любовь, свои самые наилучшие пожелания и поздравления. И, конечно же, уверенность в том, что все ваши мечты обязательно сбудутся. Загадывайте, самое главное, их сегодня без какого-либо стеснения. Ну и мы, конечно же, присоединяемся ко всем теплым словам поздравлений, которые уже с раннего утра звучат в ваш адрес и будут звучать целый день, целый праздничный, грандиозный день. Итак, переходим мы к специальным поздравлениям. Это наши подписчики официальной группы «Любимого радио» ВКонтакте. Сегодня, 1 августа, родились следующие замечательные люди. Хочется сказать, что за тигры эти львы. Итак, день рождения сегодня празднуют Оксана Шевченко, Роксана Бигбаева из Казани, Гулия Мифтыня. Да, друзья, будьте счастливы в свой прекрасный день. Бим-радио шлет вам свою любовь, свои самые наилучшие пожелания и поздравления. И, конечно же, уверенность в том, что все ваши мечты обязательно сбудутся. Загадывайте, самое главное, их сегодня без какого-либо стеснения. Ну и мы, конечно же, присоединяемся ко всем теплым словам поздравлений, которые уже с раннего утра звучат в ваш адрес и будут звучать целый день, целый праздничный, грандиозный день. Итак, переходим мы к специальным поздравлениям. Это наши подписчики официальной группы «Любимого радио» ВКонтакте. Сегодня, 1 августа, родились следующие замечательные люди. Хочется сказать, что за тигры эти львы. Итак, день рождения сегодня празднуют Оксана Шевченко, Роксана Бигбаева из Казани, Гулия Мифтахова, Лилич.

Поздравлением. Это наши подписчики официальной группы «Любимого радио ВКонтакте». Сегодня, 1 августа, родились следующие замечательные люди. Хочется сказать, что за тигры эти львы. Итак, день рождения сегодня празднуют Оксана Шевченко, Роксана Бигбаева из Казани, Гулия Мифтахова, Лилечка Назмуддинова из Казани тоже, Светлана Аштынари, Зеленодольск, Юленька Шиянова, поздравляем и вас, Палыча Ивана, поздравляем, Дениса Николаева, безумные приколы Казань. Анну Георгиеву, детский сад номер 78, тоже спешим поздравить. И вместе с ними сегодня отмечает день своего рождения Роман Малов. Присоединяемся, Роман, ко всем словам, ко всем тостам и поздравлениям. Пусть все сбудется. Поздравляем мы Юленьку Зорину, Павла Антропянского, Санкт-Петербург, по линии оркестра, Рамиля Алюшева из Москвы, Эльфира Газидинова, МЧС России, Митряева, Рамильчику Лапину, доставка еды в Казани, и Назима Зиединова тоже мы поздравляем. И всех-всех-всех, конечно же, с днем рождения, с прекрасным, счастливым днем и счастливой, замечательной, долгой, радостной жизнью.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
6: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: август. Любопытный факт. Месяц назвали в честь римского императора Октавиана Августа. Имя Августус на латыни означает «божественный, величественный». Ну что ж, август наступил. И пусть это действительно будет один из самых прекрасных и приятных летних месяцев, пусть и последних этого замечательного, любимого нами сезона.
1: Бим Радио.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Сегодня 1 августа, прогнозируют переменную облачность. Это на всей территории республики. Местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы и локально град. Ветер сегодня будет дуть с северо-запада. Скорость его составит 5-10 метров в секунду. Местами порывами до 15-18 градусов в секунду. В Казани термометры покажут плюс 24, плюс 26. В Набережных Челнах и в Нижнекамске, а также в Елабуге ожидается плюс 23, плюс 27 градусов. В Нурлате до 25. И температура воздуха в Бугульме, Азнакаево, Альметьевске и Джалиле будет в пределах плюс 23, плюс 27 градусов.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит. Наслаждайся летом с БИМ-радио.

тоже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось...

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800. Полный расколбас из 90-х от BIM Radio.
1: БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х, 14 августа. Уже скоро будет официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов, за пультом наш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Расколбас из 90-х, 14 августа. Все подробности на maximilians.ru, 18+. Сейчас мы разыграем 3 пригласительных билета для 3 слушателей BIM Radio. Нужно будет отправлять ответы в МАКС на номер +7 92 72 42 102 8. Мы продолжаем вспоминать культовые игры, игры на приставках, компьютерные игры из 90-х. И когда мы говорим как раз вот о приставках Денди, на ум сразу приходят танчики. Но кто в танчики не играл? Я играла лично и с удовольствием. Концепция этой игры предельно проста. Вы управляете танком и должны защищать штаб в виде орла от вражеских танков. И вам в пути могут встречаться препятствия. Вот скажите, пожалуйста, какое из этих препятствий не встречается в игре «Танчики» или «Battle City», да, мы называем ее. Есть 4 варианта ответа. И пусть первый, второй и 4-й слушатель, который правильно ответит на этот вопрос, получит пригласительный билет. Варианты ответов: вода, лед, кусты, ямы. Итак, вода, первый вариант, второй лед, третий кусты и ямы. Какое из названных препятствий не встречается в игре «Танчики»? Вспоминайте. +7 92 72 42 102 8. Жду ваши ответы и будем уже скоро подводить итоги.

0: Колбас из 90-х от Бим Радио.
1: Друзья, мы с удовольствием, с очень теплым чувством ностальгии вспоминаем легендарные игры из 90-х. Одна из игр, которую мы все помним и любим, может быть, кто-то в нее еще играет, называется «Танчики» или «Battle City 12+.» Какое из этих препятствий не встречается в игре «Танчики»? Спросила вас, и варианты ответов предложила. Это вода, лед, кусты и ямы. Ямы, конечно же, не встречались и не встречаются в «Танчиках». Вода была непроходимая для танков. Лед заставлял их скользить. Кусты можно проезжать, но они затрудняют передвижение. Я помню, что были и стены кирпичные, и стальные блоки, а вот ямы я не помню. Ямы, действительно, это правильный ответ. Я хочу поздравить наших победителей, всех, кто поучаствовал в этой игре. Это тоже очень похвально. Победителям стали Михаил, Хан Батька и, так, Владимир, если не ошибаюсь. Посмотрите, пожалуйста, если ваш правильный ответ отмечен сердечком, то это тот самый счастливый знак, что вы будете нашим гостем на вечеринке «Полный расколбас от 90-х», который состоится 14 августа. Помните, да, вот этот звук? Слышите? Как танк стрелял. Пытаюсь еще раз запустить. Да, вот так вот. Единичный выстрел сейчас раздался, который так хорошо мы помним по игре «Танчики». Спасибо всем участникам.

0: С колбас из 90-х от Бим Радио.
1: Гороскоп на Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго.
0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами
5: летний чиллаут.
0: Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
6: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
7: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: на Бим-радио.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газединович. ОГРНП 307-167-333-83-00-16.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРНП 325-169-300-021-651-0+.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Рубрика «План Кабан». Куда пойти и как здорово провести выходные?

0: План Кабан на Бим-радио. Отдохнуть интересно, отдохнуть беззаботно очень хочется, поэтому давайте будем вместе изучать афишу сегодняшнего дня. В Казань едет регби-7, спартакиада народов России. И 1-2 августа в 10:00 на центральном стадионе встречаются 15 команд со всей страны. И наша сборная Татарстана тоже, конечно же, здесь. Стрела Акбарс в пятерке фаворитов. Вход бесплатный. Сообщается, что нужно взять свой билетик бесплатный на сайте организаторов. 0+. Поехали дальше. Сегодня, 1 августа, в Казани пройдет авиационный праздник «Я выбираю небо». Посмотреть можно очень удобно у чаши или центр семьи Казан, как мы еще называем его. Гостей ждет авиашоу над Казанкой, выступление творческих коллективов, интерактивные площадки, мастер-классы, детская зона, аллея профориентации с участием предприятий учебных заведений авиаотрасли. Главная интрига – это точный состав полетной программы. Поэтому ждем окончательное расписание полетов и будем наблюдать замечательные полеты на празднике «Я выбираю небо». 0+. Сибгата Хакима 4. Это центр семьи Казан. Чаша. Сегодня, 1 августа, с 13:30 до 22 часов в детском парке «Елмай» на Кремлевской набережной пройдет рок-фестиваль «Пробка». На сцене множество очень достойных коллективов. Хедлайнер мероприятия — группа «Айова», которая выступит в 22:00. Для гостей фудкорты, зоны отдыха, вход свободный и без возрастных ограничений. Наслаждайтесь этим прекрасным днем в приятной компании.
1: План Кабан на Бим-радио.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: сладкой.
1: Ты к ним подосла?
2: Сдурела, что ли? Как я подойду? Я же в отпуске с мамой.
0: Как смешно было, да.
3: Соусы пылявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Кама-цемент. Качественный цемент по низким ценам.
1: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании Кама. Звони 278-78-78. Камацемент.ру

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В «Мазапарке» развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в «Мазапарк». Мазита Гафури, 46.
5: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2», ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Погода сегодня радует нас переменной облачностью, но местами возможны кратковременные дожди. В отдельных районах грозы и локально возможен град. Ветер сегодня будет дуть с северо-запада. Скорость его составит 5-10 метров в секунду. Днем местами порывами до 15-18 метров в секунду. В столице Татарстана сегодня плюс 24, плюс 26. На юге республики в Нурлате ожидается 22-25. В Набережных Челнах, Елабуге и Нижнекамске сегодня плюс 23, плюс 27, что тоже неплохо, но есть высокая вероятность дождей с грозами. И в Вознакаево, Альметьевске, Джалиле и Бугульме сегодня термометры покажут от 23 до 27 градусов со знаком плюс. Всем приятного дня!
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

«Деспасито» с испанского переводится как «медленно». Это название хита Луиса Фонси и Дэдди Янки. И мы продолжаем очень медленно и с удовольствием наслаждаться этим днем. Ну, еще и можно наслаждаться сезоном сочных ягод. Специалисты говорят, что вишня и черешня способны оказать комплексное оздоровительное воздействие на организм. И ключевую роль играют антиоксиданты, очень полезные вещества, которые содержатся в черешне и вишне. Они очень благотворно влияют на состояние сосудов, повышают их эластичность и замедляют даже процессы старения на клеточном уровне. Поэтому съесть немного сегодня ягод, любимых, вишни, черешни, это не только вкусно, но и очень полезно.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС «Авто с пробегом».
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Если женщина сумела сохранить тайну подруги, значит, а, это не тайна, б, это не подруга, в, это не женщина.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Саундтрек на Бим-радио.

0: И прямо сейчас мы сыграем в игру «Саундтрек». Вам необходимо будет послушать музыку к фильму и угадать его название. Пожалуйста, отправляйте ответы на номер «Макс» плюс 7-92-72-42-102-8. И я предлагаю 10-му правильно ответившему слушателю подарить фирменный подарок от «Бим Радио». Слушаем саундтрек, угадываем фильм, отправляем его на номер «Макс» плюс 7-92-72-42-102-8. Десятый правильно ответивший слушатель получает фирменный приз от любимого радио. Подсказка – это российская комедия, которая стала самым кассовым фильмом 2015 года. Я помню, к нам на «Бим-радио» тоже приезжали с целью такой раскрутки этого фильма. Приезжали представители продюсеров. И сейчас прозвучит замечательная песня, которая прозвучала в этом фильме. Еще и «Зеленоглазое такси» там исполняла Ольга Серябкина. Тоже в очень ярком сюжете. Фильм 18+. Если догадались, что это за картина, пишите, пожалуйста, название. Плюс 7-92-72-42-102-8. Используйте «Макс». Напомню, для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе.
1: Саундтрек на Бим-радио.
0: Да, я помню, к нам на Бим-радио тоже приезжали с целью такой раскрутки этого фильма. Приезжали представители продюсеров. И сейчас прозвучит замечательная песня, которая прозвучала в этом фильме. Еще и «Зеленоглазое такси» там исполняла Ольга Серябкина. Тоже в очень ярком сюжете. Фильм 18+. Если догадались, что это за картина, пишите, пожалуйста, название. Плюс 7-92-72-42-102-8. Используйте «Макс». Напомню, для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе.
1: Саундтрек на Бим-радио.

0: 8 972 42 102 8. Используйте Макс. Напомню, для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе.
1: Саундтрек на Бим-радио.

Это невероятная картина. Сейчас вспоминаю эпизод, в котором звучала песня «Мама Люба» группы «Серебро». Это когда Ольга Серябкина, ее персонаж фильма, конечно же, «Самый лучший день». Это комедия 2015 года, 18+. Вот она в роли поп-звезды Алины Шопот эту песню исполняла за рулем своего автомобиля. Что они там вытворяли? Михаил Боярский снимался в этой замечательной картине. Конечно же, Дмитрий Нагиев и многие другие замечательные актеры. Самый кассовый российский фильм 2015 года он собрал в прокате более 10,5 миллионов долларов. «Самый лучший день». Спасибо большое всем за участие. 10-м правильно ответившим радиослушателем стал Евгений, которого мы поздравляем. И всех тоже поздравляем и благодарим. Еще один трек из этого фильма послушаем. Не в исполнении Ольги Серябкиной, но это Global DJ для того, чтобы еще раз погрузиться в эту неповторимую атмосферу крутого российского кино. 18+, только очень строго.

0: Реклама на Бим-радио.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Ullmann. Не надо ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Ullmann 226 93 45. Крутовская 20.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
6: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на BIM-радио реально работает. 2-930-800. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Группа «Кино» на Бим Радио в первый день последнего летнего месяца. Яндекс.Карты сообщает, что дороги почти свободны. Оценивается движение в 2 балла. Крупнейшие пробки улицы Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Здесь время проезда составит 19 минут. Сибирский тракт от улицы Халитова до Журналистов ехать 13 минут. Проспект Победы от Фучика до Хусаина Мавлютова 4 минуты. Мосты и дамбы Казани свободны. И наши слушатели сообщают нам в мессенджеры. Азат написал в Макс, что на Тецевской горит машина. Будьте, пожалуйста, внимательны, друзья, и осторожны в пути.
1: Прогноз погоды на БИМ-радио.
2: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
0: В Казани сейчас температура воздуха составляет почти 23 градуса тепла. Сегодня максимум будет плюс 26, плюс 27. По Татарстану это диапазон от 22 до 27 градусов со знаком плюс. Обещают нам переменную облачность. Местами кратковременные дожди пройдут. В отдельных районах прогремят грозы и возможен град. Ветер сегодня подует северо-западный. Скорость его составит 5-10 метров в секунду. Местами порывами до 15-18 метров в секунду. Завтра, воскресенье, переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит также плюс 22, плюс 27 градусов. Всем приятных выходных.
7: У природы нет плохой погоды.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: «Делай добро и бросай его в воду». Это крылатая фраза из армянского мультика «Ух ты, говорящая рыба» 12+. Означает, что поступай хорошо просто так, не ожидая никакого вознаграждения в ответ. И произошло что-то подобное с одной из официанток пиццерии, которые оставили самые большие чаевые, я думаю, не только в ее жизни, вообще в истории. Это 3 миллиона долларов. Она помогла просто посетителю выбрать номер для лотереи билета, посоветовала, ну вот, может быть, вот этот номерок выберите. А он в благодарность отдал ей половину своего выигрыша, который составил 6 миллионов долларов. Такая история.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: 11:49 на БИМ-радио. Друзья, всем прекрасного дня, всем хорошего настроения. Пусть это будет действительно планом, чтобы улыбки были, чтобы приятное общение сегодня сопровождало весь ваш день и просто отличный настрой.
1: Сегодня БИМ-медиа — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа. Охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
0: В студии уже появилась очаровательная Алиночка Поспелова, с которой проведете вы дальнейшие несколько часов. Ну, а я, Елена Медова, отправляюсь общаться с гостями нашей радиостанции. Это детки, которые пришли к нам на эксклюзивные экскурсии. Сейчас они будут полностью погружаться в атмосферу радиоэфира, а я думаю, что минут через 50 мы их и услышим обязательно.

0: Бим Радио.
1: Добрый день всем, кто в пути, на работе или отдыхает дома. В эфире Бим Радио. Меня зовут Алина Поспелова. Приглашаю вас провести эти 3 часа вместе со мной. А дальше у нас гороскоп.
2: Гороскоп на Бим Радио. Без возрастных ограничений.
3: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19.00.
3: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
7: для детей. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
8: ИП Храмовый Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-00-21-657. 0+.
9: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
10: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
9: Мама, я в эфире!
10: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
11: 0+.
12: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Рабочая неделя позади. Самое время расслабиться. Вы слушаете Бим Радио, с вами Алина. Самый популярный пароль в мире все еще 1, 2, 3, 4, 5, 6. Надеюсь, что это не ваш. Устраивайтесь поудобнее. Впереди соус сыпелявых и море музыки.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иногда женщина просто хочет залезть к мужчине на коленочки и жаловаться на всех, и чтобы ее гладили по головке и предлагали мороженое и винишко. Иногда это примерно каждый день.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру

0: Бим-радио.
1: В Казани суббота, а значит, наверное, людям хочется немножечко как-то разнообразить свой досуг, может быть, как-то даже культурно раскрасить это время. И вот что я нашла в интернете по запросу сегодняшних мероприятий, которые можно посетить всей семьей и классно провести время. Например, в детском парке Елмай сегодня проходит фестиваль молодых рок-музыкантов «Пробка». Там выступит более 15 групп, а завершит программу хедлайнер вечера «Айова». Проект создан, чтобы дать начинающим артистам возможность заявить о себе, а зрителям открыть новые имена и провести день под живую музыку. Где это проходит? В парке Елмай, 1 августа в 13:00, вход свободный. То есть совсем скоро вы можете прямо сейчас собираться всей семьей и выдвигаться в парк Елмай на этот замечательный праздник. А в конце вообще там выступит звезда Айо, да? Здорово. Так, и еще что у нас тут можно сегодня, куда залететь под вечер? Вот, например, все лето во дворе присутственных мест Казанского Кремля будут проходить кинопоказы под открытым небом. В этот раз зрители ждут фильмы «Полли» и «История дельфина. Каникулы на Багамах». Где? Двор присутственных мест. Когда? 31 июля, но это уже прошло, и 1 августа. Сегодня в 20:30 во дворе присутственных мест Кремля будет проходить киновечер под открытым небом. Поэтому обязательно откладывайте свои дела, уборку на потом и ходите посмотреть фильм под открытым небом. Это очень круто. Проект создан, чтобы дать начинающим артистам возможность заявить о себе, а зрителям открыть новые имена и провести день под живую музыку. Где это проходит? В парке Елмай, 1 августа в 13:00, вход свободный. То есть совсем скоро вы можете прямо сейчас собираться всей семьей и выдвигаться в парк Елмай на этот замечательный праздник. А в конце вообще там выступит звезда Айо, да? Здорово. Так, и еще что у нас тут можно сегодня, куда залететь под вечер? Вот, например, все лето во дворе присутственных мест Казанского Кремля будут проходить кинопоказы под открытым небом. В этот раз зрители ждут фильмы «Полли» и «История дельфина. Каникулы на Багамах». Где? Двор присутственных мест. Когда? 31 июля, но это уже прошло, и 1 августа. Сегодня в 20:30 во дворе присутственных мест Кремля будет проходить киновечер под открытым небом. Поэтому обязательно откладывайте свои дела, уборку на потом и ходите посмотреть фильм под открытым небом. Это очень круто всегда и классно.

0: на Багамах, где двор присутственных мест. Когда 31 июля, но это уже прошло, и 1 августа, сегодня в 20:30 во дворе присутственных мест Кремля будет проходить киновечер под открытым небом. Поэтому обязательно откладывайте свои дела, уборку на потом и ходите посмотреть фильм под открытым небом. Это очень круто всегда и классно. Кстати, вход свободный. Так что не сидите дома, лето все-таки, оно у нас одно, поэтому проведите это время как можно более красочно и интересно.
1: Яркие летние хиты на Бим-радио.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
6: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? БИМ-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
7: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
5: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
6: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
8: Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Тики-вики. Веселые каникулы, только с Тики-вики.
10: Тики-вики.
9: Родители и дети, приходите.
10: Тики-вики.
11: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
12: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Журналистика, которую мы заслужили. Один австралийский журнал опубликовал тайм-коды, когда можно свалить в туалет по своим делам на трехчасовой Одиссее Нолана. Отсчет у нас в часах и минутах, друзья. По-моему, очень полезная информация, потому что фильм долгий, пропустить ничего не хочется, а иногда с напитками мы немножечко перебарщиваем, и потом наш пузырек один кое-какой не выдерживает, а пропустить ничего не хочется. Поэтому я сейчас вам эксклюзивные часы, минуты, на которых можно уйти быстренько по своим делам в дамскую комнату или мужскую. Слушайте внимательно, повторяю один раз. На 27-й минуте Одиссей вещает про дом. Не очень интересно, можно пропустить. На 50-й минуте экшн-сцена. Можно пропустить и не пожалеть. Прям так и написано. На часе 45-х минутах вот так небольшое окно, когда затевается спор в стане или в стане, точно не знаю, надо будет посмотреть и узнать точное ударение. И на втором часе 15 минутах Телемах заводит попрошайку во дворец, можно отлучиться на целых 3 минуты. Представляете? Вот, по-моему, очень полезная информация. Потому что если с детьми пошел, ну, вряд ли на Одиссею, ну, вы пойдете с детьми, но вдруг он, у него там горшочек зазвенит, и нужно будет побежать. А ничего пропустить не хочется. Можно вот тайм-коды подсмотреть. И если что, вы можете загуглить, посмотреть, эта статья есть, и выделить себе необходимое время на небольшой перерывчик.

0: Бим Радио.
1: В сети нашли самое милое мошенничество. Девушка выдала 4 разных котят черненьких за одного и того же, и все они нашли дом. Первого малыша с фотографии забрали, но люди продолжали писать по этому объявлению. Тогда девушка просто начала отдавать людям, которые пишут, новых похожих котят из приютов и интернета. Вот это я понимаю мошенничество во благо. И девушка настоящая молодец и нашла сразу 4 котятам дом.
2: Лето на старт, раскаленный асфальт.

Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

Он жил в городе бетонных коробок, лишенный души словно робот, где пепел и пыль накрывают дороги туманом сильнее, чем Лондон, где воздух густой и тяжелый, как будто горит сигарета без фильтра, и масса безликих людей, ни тени улыбки, ни имени в титрах, когда не видно солнца.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
3: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Маяки, твое греческое настроение.
1: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины, осетинские пироги, хинкали, шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Добрый день, Казань. Время бежит вперед, и мы вместе с ним у микрофона Алина. А знаете, почему автобусы в Казани красные? А все потому, что так веселее ездить по городу. Впереди много всего интересного. Оставайтесь с нами.

0: Бим Радио.
1: Друзья, у нас проходят эксклюзивные экскурсии. Вы своими глазами можете увидеть, как создается прямой эфир и где рождаются ваши любимые шоу. Подробности по телефону редакции 293-0800. Это информация на правах рекламы. Кстати, а ребята уже у нас здесь в студии, так что сейчас мы с вами со всеми громко поздороваемся. Так, ребятки.
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте, ребята, как ваши дела?
3: Все окей.
1: Все отлично, да, давайте я сейчас перечислю ваши имена, и вы будете отвечать «я там», или как-то можете как-то интересно, смешно себя представить. Давайте начнем с Дарины. Дарина.
4: Это я, всем привет.
1: Отлично, Данил.
5: Всем привет.
1: Вот, Ислам.
6: Я здесь.
1: Отлично, Платон.
7: Я здесь, господин мэр.
1: Ух ты, Елизавета Сергеевна.
8: Здесь!
1: Отлично! И Соня! Алло!
9: Я здесь! Мяу-мяу!
1: Мяу-мяу! Здорово! Ребята, расскажите, как проходит ваше лето?
6: Все отлично!
1: Хорошо. Отлично! А как хорошо. Вы... Ой, как здорово! Как много голосов!
7: Все идеально! Все идеально! Все идеально!
1: Это нам Платон говорит,
7: мяу,
1: что
7: мяу,
1: все идеально!
7: Мяу-мяу-мяу!
1: Мяу-мяу! Гав-гав! Итак, ребята, расскажите, чем вы занимаетесь на летних каникулах?
4: Путешествуем, отдыхаем.
1: О, как здорово! А где уже успели побывать?
4: В Беларуси.
1: В Беларуси? Молодцы! Ой, кто-то у нас там мяу-мяу-мяу. Так, ребята, а давайте-ка я вам позадаю загадки. Не хотите случайно?
4: Хотим.
1: Давайте, давайте. Расскажите, на каком языке говорят молча?
6: Ни на каком. Никакого.
1: Нет, есть такой язык.
6: Молчаливый.
1: Нет. Еще варианты. Можно. Язык. Так, вы показываете, Платон, что это язык. Вы имеете в виду жестов, да? И вы угадали, поздравляю. Итак, какие часы показывают верное время только два раза в сутки? Так, а как?
9: Древние,
1: то есть сломанные, да? Правильно. Так, ребята, а вот смотрите, какая легкая, интересная загадка.
9: Сломанные.
1: Слушайте внимательно, слушайте. Итак,
9: да.
1: Не живой, а говорит. Побывал он в сотнях лиц, голос из коробочки звучит, без бумаг и без страниц.
6: Микрофон!
1: Микрофон! Нет, нет, нет, нет. А что с микрофоном связано? Где мы находимся?
6: Радио!
1: Правильно! Радио, да. Ребята, расскажите, вы вот ездите в летние лагеря, может быть?
7: Да, да, да, да, я ездил.
1: Здорово! Слушайте, а вот радио вам нравится? Вы его слушаете прям всей семьей?
6: Да,
4: каждый день. Естественно, каждый день.
1: Как интересно. И как вам радио вообще? Может, кто-то из вас хочет поработать радиоведущим?
5: Конечно.
1: Да? Кто, например?
10: Очень.
4: Мы с Данилом.
1: Вы хотите, а вы не хотите попробовать сейчас сделать вид, что вы настоящий ведущий и сказать что-нибудь на радиоведущинском?
5: Можно попробовать.
1: Давайте, попробуйте, объявите какую-нибудь новость. Давайте, давайте, давайте, давайте.
4: Сегодня прекрасный день у нас. Сегодня у нас отличная погода, солнце наконец-то. Сегодня у нас будет прекрасный шоу самолетов. Поедем обязательно смотреть.
1: Очень здорово. Кто-нибудь еще хочет попробовать себя в роли радиоведущего?
5: Я.
1: Так, давайте, давайте, послушаем вас. Данил, прошу.
5: Сегодня хороший солнечный день, лето. Но еще август сегодня, 1 августа. Поздравляю с этим днем.
1: Здорово, спасибо. Ислам, не хотите попробовать тоже что-нибудь сказать, как будто бы вы крутой радиоведущий?
6: Да, естественно.
1: Давайте.
6: Да, да, такое у меня имя. Ислам.
1: Ислам, так.
6: Такое имя.
1: Да.
6: Сегодня хорошая погода. Лето осталось один месяц.
1: Отлично.
6: Сегодня будет хорошее шоу самолетов.
1: Да, и вы пойдете туда?
6: Наверное.
1: Ага, мама вот говорит, что да, да, пойдем. Так, Платон, может быть, вы хотите попробовать себя в роли радиоведущего?
7: Приглашаю всех на тренировки на здоровый образ жизни.
1: Очень круто. Так, Елизавета Сергеевна, не хотите ли поделиться с нами информацией какой-нибудь полезной?
9: Гимнастика.
1: Гимнастика. Вы занимаетесь гимнастикой?
9: Занималась.
1: А прекратили?
9: Да, я умею делать шпагаты, колесо и мостики стоя, и мостики лежа, и на колено.
1: Вот это да, богатая у вас растяжка, и очень-очень здорово получается. А вы, дорогая Сонечка, не хотите нам что-нибудь рассказать? Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот наушнички вам так. Теперь вы крутая радиоведущая. Диджей Соня, встречайте! Так.
9: Сегодня у нас будет с Платошей фестиваль мороженого.
1: Как здорово! И что, там будет много мороженого?
9: Не знаю.
1: А, не знаете, да? А может быть, хотите пожелать нашим радиослушателям хорошего дня, настроения прекрасного?
9: И мороженого прекрасного.
1: И мороженого прекрасного, вот
9: она
1: так.
9: Она это придумала.
1: Ну и что?
9: Внутри с кошками.
1: А у радиоведущего должна быть отличная фантазия. И Соня с ней прекрасно справилась.
9: Или мороженое из кошек.
1: Мороженое из кошек, ну такое у нас, конечно.
7: Еще мороженое из курицы и быть.
1: Ага, все, поняла, ребята.
9: Из куриц.
1: Круто. Ну что ж, спасибо вам большое.
9: Мороженое из котят.
1: Мороженое из котят. Ну ладно, ладно. Итак, давайте мы с вами попрощаемся. Было очень приятно, что вы к нам пришли, навестили нас и поделились с нами своим интересным, классным опытом. Ну что, ребята, желаю вам хорошего окончания лета, хорошего всем настроения. Давайте попрощаемся с нашими радиослушателями. Громко.
4: Всем до свидания.
1: Всем пока.
0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
8: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
10: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
2: ИП Хромова Елена Владимировна, Казань. УГРН НП 325-169-300-021-657. 0+.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Бим Радио.
1: Друзья, если вы пропустили, к нам только что приходили маленькие гости, маленькие слушатели Бим Радио, которые снесли просто буквально меня своей энергетикой. Если вы это пропустили, очень жаль, потому что было очень весело. Столько было звуков, криков, мяу, гав, чего только не было. И, кстати, для всех желающих у нас проходят эксклюзивные экскурсии, на которых вы со своими детишками можете своими глазами увидеть, как создается прямой эфир и где рождаются ваши любимые шоу. Это информация на правах рекламы. Подробности по телефону редакции 293-08-006+. Звоните по будням.
2: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Шоу-сериалы!
4: Гадалка сказала, что мое будущее туманно. Поэтому в скором времени я надеюсь переехать в Лондон.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.
7: Бим Радио. Первое в

0: Бим-радио.
1: Саудовская Аравия построит небесный стадион к чемпионату мира 2034 года. И в сети появились уже первые визуализации этой арены. Ребята, выглядит впечатляюще. Нет, не то, что впечатляюще, выглядит даже в какой-то степени устрашающе и величественно. Это... Арена будет расположена на высоте 350 метров и станет частью строящегося футуристичного города. Ребята, я советую вам обязательно заглянуть в интернет и посмотреть, как будет выглядеть эта арена, этот стадион. Это просто что-то с чем-то. Если честно, вот были бы у меня даже деньги и возможность, я бы туда не поехала, потому что выглядит так, как выглядит обычно что-то очень страшное. Знаете, клаустрофобия, боязнь высоты, вот это все обязательно очень страшно, потому что там такая высота. Короче, я рекомендую вам всем прямо сейчас взять и посмотреть, как будет выглядеть этот стадион, потому что зрелище невероятное.

0: Бим Радио.
1: Друзья, приветствую еще раз. С вами Алина Поспелова. А вы знали, что женщины моргают вдвое чаще, чем мужчины? И в среднем люди моргают примерно 15-20 раз в минуту. И пока я это вам рассказываю, вы, наверное, уже моргнули несколько раз. Мужчины, наверное, 10, а женщины 20, потому что мы моргаем чаще. А, знаете, мне так интересно, если бы можно было добавить в сутки еще один свободный час, на что бы вы его потратили? На сон, спорт, сериалы или прогулку? Очень интересно, расскажите. На что бы вы потратили дополнительный час в сутках? Я бы, наверное, потратила этот час на сон. Уж очень я люблю спать. Обожаю спать и все, что связано со сном. Свои ответы, как бы потратили дополнительный час в своей жизни, обязательно присылайте к нам. Нам в Телеграм или в Макс по номеру 892 72 42 102 и 8.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участника в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
2: Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
3: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
4: Отец, чем будем новую беседку красить?
5: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
4: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
6: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
7: Соцсети могут привлечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Бим-радио.
1: А знали ли вы, что комаров привлекает запах людей, которые недавно ели бананы? Это утверждение частично верное, но не прям истина в последней инстанции, но в этом есть доля правды. Небольшие наблюдения показывают, что употребление бананов может временно усиливать привлекательность человека для комаров. Однако эта связь изучена недостаточно, чтобы ее считать главным фактором. Но все же, вот сегодня я поеду за грибами, и перед этим бананы кушать не буду. Надо прочитать, что там такого съесть, чтобы комары ко мне не подходили на пушечный выстрел. А как вы спасаетесь, кстати, от комаров? Вот сейчас прохладненькая погода, и комаров стало больше, чем в жару знойную. И вот вчера мы играли с моей сестренкой в бадминтон, и нас искусали знатно. Я вся прям чешусь. Бабуля вот моя учила меня слюнями мазать комариные укусы. По-моему, никогда не помогала, но она всегда говорит это делать.

0: Бим-радио.
1: Здравствуй, пупсик, я начинаю к тебе привыкать, пишет Антон, наш слушатель. Здравствуйте, здравствуйте, Антон. Знаете, пупсиком меня в последний раз называли, когда я еще пешком под стол ходила, но все равно приятно. Кстати, что вы знаете вообще о везении? Вот кто знает все о везении, так это житель Москвы, который за полгода дважды выиграл в лотерею. Представляете, вот такое несусветное везение. Житель Москвы Олег стал обладателем супер приза в лотерее «Все или ничего» размером более 24 миллионов рублей. И менее чем за полгода до этого Олег выиграл 700 тысяч рублей в лотерее «Rapido Ultra». Победитель объяснил свой успех везением и поддержкой близких. Вот что называется везение, так это вот это. Ну, Олег, ну, наверное, надо сына назвать Олегом, вдруг такой же везучий будет. Друзья, поделитесь своими историями невероятного везения. Может быть, вы выиграли в какой-то конкурс, может, здесь вы что-нибудь выиграли, а может быть, вы вот так же, как и везунчик Олег из Москвы, выигрывали в лотерее и становились обладателями невероятных миллионов. Рассказывайте, делитесь своей удачей, может быть, она связана не только с денежным призом, может, с чем-то другим. Очень интересно послушать про такие невероятные истории. А свои истории везения можно написать к нам в Telegram или в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: А вы продаете рекламу?
4: Нет, просто даем послушать.
3: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Бим Радио.
1: Напоминаю, что сегодня суббота. Ну, вряд ли вы забыли о таком знаменательном прекрасном дне своего выходного. И сегодня у нас в рамках этого замечательного выходного дня проходит в городе очень много разных интересных мероприятий. Я вам уже до этого рассказывала про кинотеатры под открытым небом, про какие-то еще там концерты. А сегодня основное, наверное, шоу, которое содрогнет наши казанские небеса, это ежегодный авиационный праздник «Я выбираю небо», который проходит в Казани каждый год и объединяет любителей авиации, семьи с детьми и всех, кто интересуется современной техникой. Это одно из самых зрелищных и при этом бесплатных мероприятий лета, где можно увидеть показательные полеты и познакомиться с профессиями, посвященными небу. Итак, где и когда пройдет праздник? Он пройдет у нас сегодня, 1 августа, на площадке возле центра семьи «Казань», «Чаша». На вход на мероприятие абсолютно свободный для всех желающих. Да даже не только возле «Чаши», а вообще везде по всему городу, мне кажется, в районе центра можно будет увидеть эти великолепные воздушные шоу. Начало всего этого мероприятия в 13:00. Ну, а первый полет, первый воздух поднимется у нас вот какой-то там самолетик, какой-то тяжелый, название не буду оставлю это для каких-нибудь умных людей, да, которые больше разбираются. В 14:30 первый вылет состоится. Ну, а в 17:00 начнется основное выступление. Над центром Казани пролетят сразу 6 истребителей-стрижей. Летчики покажут фигуры высшего пилотажа и слаженное групповое выступление, которое ежегодно собирает тысячи зрителей. Поэтому, если вам сегодня нечем заняться, вы еще успеваете. Время только 14:00. Программа начинается в 14:30. Вы успеваете быстренько доехать до центра, дойти пешком или так далее, все такое. И посмотреть на это потрясающее шоу, которое можно увидеть всего лишь один раз в год. Поэтому не прозябайте это лето, а проводите его весело, увлекательно и заполняйте его вот такими замечательными, интересными событиями.
2: Летнее настроение с Бим Радио.

0: Бим-радио.
1: Всем привет, в Казани 14.01, всем отличного настроения. Вы слушаете Бим-радио, музыку, которая всегда рядом.
2: Проведите уикенд вместе с Бим-радио. Сегодня с нами
3: летний чиллаут.
2: Уикенд. Отдыхай с Бим-радио.
4: Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Уикенд» на Бим-радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
6: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
2: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Бим-радио.
2: Самые дорогие туристические направления 2026 года. Вот вам списочек. Гренландия, британские Виргинские острова, французская Полинезия, Антарктида, Мальдивы, Швейцария, Зимбабве, остров Теркс и остров Кайкос, Ботсвана, Англия, Сент-Люсия и Намибия. Ну, знаете, звучит все вот прям так, как будто бы я туда и не собиралась. Ну, может быть, когда-нибудь в будущем. Но звучит очень, как говорится нынче модно, нишево. Да-да, туда мы, наверное, не собираемся поехать. Ну вот, а самые-самые дешевые туристические направления 2026 года, это, конечно же, у нас Абхазия, Турция, Египет, Вьетнам и Таиланд. А если рассматривать Россию, то это Дагестан, недорогой отпуск на Каспийском море с экскурсиями в горы Пятигорск и Кисловодск. Это бюджетные направления для оздоровительного и культурного туризма на Кавказских минеральных водах. И, конечно, Алтай. Это экономичный природный туризм без оформления виз и лишних документов. Вот так. Расскажите, куда вы уже успели съездить этим летом? Может быть, путешествуете по России, может быть, по Татарстану, может быть, по загранице, туда-сюда, где были, что видели, рассказывайте. Присылайте нам свои истории о своих путешествиях в Telegram или в Макс по номеру 8-92-72-42-102-8. Хоть послушаю ваши истории и вдохновлюсь какими-нибудь интересными поездками. А то я сама все пока в Казани, да и в Казани, даже в другой город, пока еще не выезжала.
1: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и Бим-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Официант, будьте добры, подойдите, пожалуйста.
2: Да-да, слушаю вас.
1: Вы знаете, мне кажется, что у вас порции стали как-то меньше, чем раньше.
2: О, не волнуйтесь, это оптическая иллюзия.
1: Оптическая?
2: Да, оптическая иллюзия. Мы просто расширили зал ресторана, поэтому порции кажутся меньше.
3: Сепелявых соу-соу, сепелявых соу-соу, соу-сепелявых.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: БИМ-радио.
2: А давайте мы с вами пробежимся по самым главным ожидаемым кинопремьерам и фильмам 2026 года, которые включают в себя масштабные фантастические блокбастеры, продолжение культовых франшиз и громкие релизы. Вот, например, громкие зарубежные релизы у нас такие, как «Дюна», часть третья. Очень-очень жду этот фильм. Если вы смотрели две предыдущие, расскажите, хотите ли вы посмотреть третью. «Острые козырьки», полнометражное продолжение знаменитого сериала с Киллианом Мёрфи от Netflix, «Мстители», «Доктор Дум», новый масштабный киномикс от вселенной Marvel, знакомство с факерами, новая глава, возвращение комедийной франшизы с Робертом Де Ниро и Беном Стиллером. Слушайте, ну, знакомство с факерами, такой старый классический фильм, комедия нулевых. Очень интересно посмотреть, как они в 2026 году себя проявят и что они такое там снимут. Ну, а ожидаемые российские картины — это «Чебурашка 2», продолжение рекордного семейного хита «Буратино», новое масштабное игровое переосмысление сказки и «Сказка о царе Салтане». Красочная экранизация классического произведения. Ну, Россия у нас все в сказках, где-то живет, витает в облаках, не снимает ничего такого блокбастерского, оставляет это все зарубежным киноиндустриям. Поэтому в России мы смотрим с вами «Чебурашку», «Буратино», а, по-моему, еще и «Колобок», который у нас выходит раньше вместо «Человека-паука». И вот так вот нам перенесли премьеру из-за этой вкусной мучной сказки. Расскажите, какие фильмы ждете вы, на какие вы уже сходили, на какие пойдете. Обязательно поделитесь с вами своим мнением.
3: Процветай с БИМ-радио.

Буквально после рекламы у нас будет рубрика «Моя любимая песня», когда вы можете позвонить и заказать свой любимый трек. Поэтому записывайте номер и звоните. Студийный номер 292-102-8. Звоните, заказывайте песни. Повторю номер еще раз. 292-102-8.

0: Маньяки. Твое греческое настроение.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на «Максимилианс.ру».

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2 930 800.

0: «Моя любимая песня».
1: Итак, друзья, у нас начинается рубрика «Моя любимая песня». Вот у нас уже здесь в студии первый дозвонившийся. Алло, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Добрый день. Представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Айрат.
1: Айрат, очень приятно познакомиться. Расскажите, как проводите свою субботу?
2: Очень активно провожу. Нахожусь на воде, на своем плавдоме. Смотрю на Волгу. Ждем этого как раз-таки летного шоу, которое почему-то запаздывает, либо оно может...
1: Ой, как интересно.
2: Боже. Но и хотел бы, конечно, передать привет.
1: Да, давайте.
2: Можно.
1: Конечно.
2: Я хотел бы передать привет нашему сообществу «Экстремал». Это клуб любителей активного образа жизни. Это гидроциклисты, квадроциклисты, снегоходчики, те, кто катается на баги. Одним словом, вся активная моторная техника.
1: Отлично. Вот. А вы сейчас подскажите, пожалуйста, извините, перебиваю, вы сейчас находитесь на чем? В лодке или на сапах, или на чем?
2: А я нахожусь на воде, на плавдоме.
1: Ой, как здорово! Слушайте, вообще замечательное лето у вас. Так, а какую песню-то будете заказывать?
2: Я хотел бы, наверное, что-то из старого заказать. Это «Акула, кислотный диджей».
1: Такое у нас есть, принято. И еще что-нибудь хотите сказать напоследок?
2: Хотел бы сказать большое спасибо Бим Радио, лично вам. У вас просто замечательная музыка, лучшее радио, которое слушаю постоянно. Вот. И пожелать всем, конечно же, отличного солнечного летнего настроения.
1: Спасибо большое. Ну а мы включаем песню «Акула, кислотный диджей». Поехали!
2: Спасибо. Бим Радио.

Пятый круг!

0: Бим Радио.
1: Только что к нам в студию звонил Айрат, заказывал свою любимую песню и сказал, что он ждет авиашоу, которое запаздывает. А тут нам в сообщениях в Максе прилетает сообщение от Гульнары, что чтобы мы передали Айрату. Вы передавайте этому парню, что начало шоу в 15.00. Вот так вот, видимо, уже перенесли, потому что на официальном сайте везде-везде написано, что начало в 14.30, ну, даже в 13.00 и все такое. Поэтому как бы ждем-ждем всей Казанью, ждем, когда уже над небом у нас поднимутся потрясающие стрижи, покажут настоящий суперкласс. Кстати, интересный факт, вот тут вот совсем не в тему, но все же. Бананы — это ягоды, а клубника, наоборот, ягодой не считается. Вот такие сюрпризы природы. С точки зрения науки о растениях, ботаники. Банан — это настоящая многосеменная ягода, а клубника — ложный плод многоорешек. А какой факт недавно удивил вас больше всего? Напишите, пожалуйста, ваше сообщение. Знаете, как говорится, а без вас душа болела, вы пришли и все прошло. Это про ваши сообщения, которые вы оставляете к нам в Максе или в Телеграме. Очень вас жду. Ваши смс-очки, ваши приветы. Люблю, когда вы пишете нам сообщения.
2: Яркие летние хиты на Бим Радио.

0: Мы из 90-х.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечера харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айо. Это будет полный расколбас, друзья. 14 августа, сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+.
0: Мы из 90-х.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим-радио.
1: Светлана пишет: «Здравствуйте, передаю привет всей болталке и вам лично. Всем отличных выходных и крепкого здоровья». И тут еще вдогонку нам Светлана прислала картиночку. Интересный факт. Сердце останавливается на короткий промежуток во время чихания. Вот так вот. И мое сердце остановилось, потому что я зачихал. Вот так.

0: Бим Радио.
1: Вот и пролетели 3 часа вместе с вами. Пролетели абсолютно незаметно, и мне уже пора с вами прощаться. Это была Алина Поспелова. Всем хорошей субботы. Я сейчас отправлюсь домой и буду из окошка своей квартиры наблюдать авиашоу, потому что во время репетиции видела я все просто отлично, как на ладони. Желаю всем хорошей субботы, хороших выходных. Всего доброго. Пока-пока.
0: Бим Радио.

0: Проведи уикенд вместе с Steam Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Добрый день, Казань, добрый день, Татарстан. Всем огромнейшее здравствуйте. Субботнее шоу здесь, в прямом эфире. Вместе с вами я, Сергей Филиппов. В ближайшие 4 часа мы будем с вами обсуждать интереснейшие новости и события со всего света. Вернемся назад в прошлое. Ну и, конечно же, поможем решить сложные конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». За окном жарко, довольно-таки, для 1 августа. Сегодня уже, вот, наконец-то, третий и заключительный месяц лета открывается торжественно. Ну, постараемся насладиться этим летом на максимуме. Ну что ж, давайте мы с вами будем начинать.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
3: ТТС.
4: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
5: Спасибо.
4: Начало программы в 19:00.
6: Билеты на официальном сайте клуба. ПО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
7: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
9: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
10: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
9: Мама, я в эфире!
10: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
11: 0+.
10: Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Инмедиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: 15 часов 9 минут и 51 секунда. Ну что ж, первая новость у нас пришла из Соединенных Штатов Америки. И она немножечко мистического характера. Приехав на отдых в Сан-Диего в Калифорнии, США, Эйбри и Либби Бирл арендовали квартиру через сервис Airbnb. Но не успели сестры заселиться, как им стало и весело, и жутковато одновременно. На одной из фотографий, украшавших стены арендованного жилья, они увидели самих себя. Фото было сделано на пляже около 10 лет назад, и на него случайно попали и наши героини, и их папа, и их брат. Необычная находка девушек привлекла внимание пользователей соцсетей, и некоторые мрачно отметили, что, как правило, именно так и начинаются фильмы ужасов. Но сестры, хотя поначалу и понервничали немного, потом все-таки признали, что случившееся – поразительное совпадение. Остается удивляться тому, что подобное произошло именно с ними. Вот интересно, если бы какие-нибудь звезды вот так вот заселяются в отель, а там как раз их фотографии. Ну, я думаю, они бы не сильно удивились. Гораздо страшнее и страннее, когда ты не очень публичный человек, вдруг заселяешься в жилье, в котором есть твоя фотография. Это попахивает уже каким-то сталкингом или маньячингом.

0: Великолепный парфюм, мадам.
1: Спасибо, спасибо.
0: Жаль, что все впечатление портит перегар.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
4: Программа для именинников «Первый тост».
5: Лишь заслышав эти ноты, понимаешь, что прямо сейчас будут кого-то поздравлять с днем рождения. И такие у нас есть именинники сегодня из нашей группы «Мемрадио Казань» ВКонтакте. Поздравим их обязательно, но позвольте напомнить вам также, что вы можете заказать личное, индивидуальное, частное поздравление для вашего именинника и сделать это с помощью «Мемрадио». Позвоните по телефону 2-930-800 в рабочее время. По будням и наши менеджеры вам подскажут и расскажут, как это можно сделать. Да, это услуга платная. Но это того стоит. Представляете, вот эти эмоции на лице вашего именинника, когда он услышит поздравление с днем рождения, которое транслируется на весь мир. Ну а сейчас давайте перейдем, собственно говоря, к нашим именинникам. Сегодня свой день рождения празднуют Ландыш Хасанзянова, Рейля Фалехиева, Павел Антропянский и Ильфир Газетдинов. Сердечно всех поздравляем наших именинников. Желаем, чтобы в жизни у вас все получалось, все удавалось. Рядом с вами были только хорошие люди, ну и, конечно же, знаете, финансового достатка и здоровья. Вот это самое главное. С днем рождения!

0: 15 часов 23 минуты и 17 секунд. Мы остаемся в Соединенных Штатах Америки, потому что новость пришла к нам из Флориды. Жить по соседству с человеком, который раздражает, это не особенно приятно. Вот и герою нашей истории не повезло. Его сосед не устраивает шумных вечеринок, и хотя он любит совать свой нос в соседские дела, с ним вполне можно было примириться. Но недавно он постучал в дверь нашего героя с просьбой стать его созаемщиком по кредиту. Отец семейства собирался отвезти детей в Диснейленд, и для этого ему нужны 15 тысяч долларов. Естественно, наш герой отказался от совместного кредита, чтобы не рисковать деньгами. Сосед не только ушел, силой хлопнув чужой дверью, но и теперь активно рассказывает другим жителям на улице, какой же наш герой плохой человек. Кроме того, он пытается и других соседей склонить к совместному кредиту, но пока никто согласия не давал. Пользователи интернета заявили, что в данной ситуации можно говорить о призе за самого сомнительного соседа. Уж лучше бы он шумел. Кроме того, есть множество прекрасных мест, где можно отдохнуть с детьми, и при этом не потребуется так тратиться. Ну вот представляете, ваш сосед какой-нибудь по лестничной клетке приходит к вам и говорит: слушай, я вот детей решил свозить куда-то вот в парк отдыха и развлечений. Давай, может быть, вместе с тобой кредит возьмем, а я потом обязательно все выплачу. Ну вот такие вот сомнительные схемы... Да, да, да, конечно, дорогого стоит. Надеюсь, что у вас никогда ничего такого в жизни не произойдет. Ну и с соседями надо все-таки как-то поддерживать хорошие дружеские отношения. Но кредиты вместе брать не надо.
1: Реклама на Бим-радио. Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+.
2: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Журналистов 62. Сегодня.

0: Отдыхай. С Бим Радио.
1: Пятнадцать часов и 33 минуты ровно, а мы с вами переносимся из Соединенных Штатов Америки в Румынию. И сейчас речь пойдет совсем не о вампирах или чем-то подобном, а о братьях наших не очень меньших. Остановившись на шоссе Трансфегерашен, так называется шоссе, в Румынии, некоторый турист вышел из машины, чтобы сделать селфи. Но мужчина так увлекся, что даже не заметил, как к нему сзади подкрался бурый медведь. Зверь с интересом рассматривал человека, а после обнюхал его ногу. Заметив, наконец, что происходит, незнакомец в панике бросился к своему автомобилю. К счастью, обошлось без нападения, и многие уверены, что именно неподвижность ничего не подозревавшего человека сбила медведя с толку и предотвратила проявление агрессии. Местные власти призывают людей не только не общаться с медведями, что очень опасно, но и не подкармливать их. Звери и без того обнаглели настолько, что все чаще и чаще подходят к туристам в поисках вкусненького. Вот интересно, там охота разрешена на медведя или нет? Потому что мне кажется, что если достаточная лицензия выдавать, собственно говоря, то и медведи будут реже подходить к людям. Ну, вот здесь на фотографии, конечно, Мишка маленький, но, знаете, маленький да удаленький. С любым медведем не очень хочется встретиться где-то в середине шоссе в лесу.

0: Им радио. Первое в Казани.
1: Из Румынии совершенно неожиданно переносимся в Нигерию. Придя на день рождения, гости, жители города Вари в Нигерии до того развеселились, что принялись танцевать, осыпая друг друга бумажными деньгами. Но необычное развлечение обернулось для 12 весельчаков крупными неприятностями. Неизвестно, как о праздничном разгуле узнали представители власти, но денежным танцем заинтересовались в комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. Итак, все 12 гостей вечеринки предстали перед судом и признали обвинение в неуважительном и запрещенном законом обращении с национальной валютой. Обвиняемые раскаялись и письменно пообещали впредь соблюдать закон. Все это дало их адвокатам основание просить суд о снисхождении. Однако все любители швыряться деньгами следующие полгода проведут за решеткой. Вот это, как говорится, нравы, вот это законы. Что-то денежки как-то слишком дорого стали стоить, особенно в Нигерии. Полгода тюрьмы за то, что всего лишь бросал деньги в воздух. А это вот неуважение, да, к национальной валюте. Их нравы, бывает.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 49 минут и 44 секунды. Знаете, я никогда не бывал на Девичнике. Ну, что, собственно, и понятно. А вот одна дама, которая недавно побывала там, теперь наверняка долго не захочет посещать такие вечеринки. Рассказывая в интернете о пережитом, женщина поведала, что невеста арендовала большой дом с джакузи. Но на этом плюсы праздника и заканчивались. Организация мероприятия была из рук вон плохой, и никто, ни невеста, ни подруги, толком не знала, за что должен отвечать. В результате то и дело вспыхивали скандалы, и гости переругались между собой. Но вишенкой на торте стал инцидент с мамой невесты, которая, проснувшись на следующее утро, поняла, что у нее отсутствует передний зуб. Как именно она лишилась зуба, женщина совершенно не помнила. Наша героиня пошутила, что зуб невестиной матери наверняка устал слушать ссоры и отправился домой. Похоже, что успех любого праздника кроется в грамотной и тщательной организации, а без этого все разваливается. Впрочем, комментаторы в соцсетях заявили, что подобный девичник чем-то даже полезен, ведь после него любая неприятность на свадьбе покажется пустяком. Ну, а если вдруг у кого намечается девичник в ближайшее время, девчонки, в общем, пример с вот этих ребят не берите, чтобы у вас все было просто замечательно там. Ну, и на свадьбе тоже. Какое-то поразительно большое количество людей, кстати, женится в августе именно. Вот, видимо, самый лучший месяц для свадьбы. Кстати, если вы вышли замуж или женились в августе, напишите. Поздравлю вас с наступающей годовщиной.

0: радио. Первое в Казани.
1: 15 часов 56 минут и 8 секунд. В Нигерии мы с вами уже были, точнее, новости из Нигерии у нас уже прозвучали, а сейчас переместимся в Кению. Сотрудники комиссии по борьбе с коррупцией приняли решение задержать чиновника из округа Ньямира в Кении по подозрению в финансовых нарушениях. Но Леонард Кевин Нямасеге повел себя настолько странно, что удивил всех. Увидев полицейских, мужчина бросился в дом и попытался спрятаться в потолке. Однако надежда на то, что его не найдут, не сбылись. Леонардо с легкостью обнаружили, тут возникла другая проблема. Если влезть в пространство над потолком оказалось сравнительно легко, то спуск вышел трудным. Несмотря на серьезные ситуации, пользователи кенийских соцсетей подшучивают над горе-чиновником, который неловко слезал с потолка, заботливо поддерживаемый полицейскими. При этом Леонардо успокаивали и уговаривали не торопиться, чтобы не упасть и не пораниться. Заполученный арест получился комичным, хотя это не умаляет серьезности преступления. Вот так вот спрятаться в потолке. Ну, голь на выдумку хитра.

0: Проведите уикенд вместе с Пим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: 16:03:46. Вот так вот незаметно совершенно пролетел уже час. Второй час субботнего шоу торжественно открывается. И, как всегда в этом часе мы с вами планируем отправиться назад в прошлое. Но это будет чуть-чуть попозже. А также поиграем в расколбас из 90-х. Тоже чуть-чуть попозже. Но сейчас хочется с вами поделиться такой милой очень новостью, которая пришла из Великобритании. Англичанка стала водителем автобуса для собак. Она довозит питомцев до парка. В автобусе Шеннон Телфорд 15 посадочных мест для хвостатых пассажиров. Женщина помогает собакам добраться до частного парка, где их выгуливают няни-догситтеры. Шеннон водит автобус уже 25 лет. В разные годы она развозила детей, именинников, молодоженов, а также параллельно занималась продажами в сфере инженерии. В прошлом году англичанка увидела объявление о поиске водителя для автобуса Билли. Она связалась с работодателем и узнала, что они ищут человека, который готов согласиться управлять спецтранспортом для собак. Сперва идея показалась Шеррон безумной, но, поразмыслив, она согласилась. Автобус Билли адаптирован под перевозку питомцев. Все макроносые пассажиры сидят в приподнятых креслах, а рядом с ними расположены миски для воды. По словам Шеррон, в конце салона сидят люди, которые всегда готовы успокоить слишком активных псов. В частном парке собаки резвятся, бегают друг за другом и прыгают на специальных батутах. По возвращении в автобус питомцам раздают угощения и некий пупучино. Я так понимаю, что это что-то вроде капучино, но для собак. Как говорит Шеннон, на обратном пути уставшие животные обычно ведут себя спокойнее. Вот такая вот милая новость из Великобритании. Собачий автобус. Слушайте, ну что может быть мохнатее, пушистее и приятнее?
1: Реклама на Бим-радио.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
4: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Полный расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Все правильно. Расколбас из 90-х. Игра от Бим-радио. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей. Ну, а прямо сейчас можно выиграть два пригласительных билета на расколбас из 90-х. То есть у нас будет два победителя, по одному билету на каждого. Мы с вами вспоминаем легендарные игры из 90-х. И сейчас я вам прочитаю информацию и задание. Ну, а вы можете ответить нам в мессенджеры. +7 9 8 2 42 102 8. Так, давайте сегодня 5-й и 7-й правильно ответивший получат от нас по одному пригласительному билету на вечеринку. На вечеринку расколбаса с 90-х. Итак, я думаю, все помнят игру Pac-Man, которая была создана японским дизайнером Тору Иватани и впервые представлена компанией Namco 22 мая 80-го года. В Pac-Man мы продолжали играть и в 90-е. 6+. Нужно было провести желтого круглого персонажа по лабиринту, съедая все белые точки, и уворачиваться от четырех разноцветных привидений. Так вот, внимание, вопрос. Какой предмет, по легенде, вдохновил Тору Иватани на создание образа Пакмана? А. Круглый сыр с дырками. Б. Луна во время затмения. Или В. Пицца, от которой откусили кусочек. Какой предмет, по легенде, вдохновил Тору Иватани на создание образа Пакмана? А. Круглый сыр с дырками. Б. Луна во время затмения. Или В. Пицца, от которой откусили кусочек. Все ваши варианты пишите нам. +7 9 2 7 2 42 2 8. Это наши мессенджеры. Ну и, как я сказал, 5-й и 7-й правильно ответившие получат от нас по пригласительному билету на расколбас из 90-х.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В отделе кадров Почты России.
2: Скажите, вам удобно будет получать зарплату в конвертах?
1: В конвертах?
2: Да.
1: Как бы...
2: Не волнуйтесь, у нас некоторые по 20 тысяч конвертов в месяц зарабатывают.
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

Сегодня, как и каждую субботу, мы с вами отправляемся в уникальное и увлекательное путешествие назад в прошлое. И год сегодня 1997, а это у нас, я даже боюсь посчитать, сколько лет назад уже было, 29 лет тому назад, да. Чем запомнился этот год вам? Пишите, расскажите. +7 972 72 42 108. Это наши мессенджеры. Я думаю, явно есть воспоминания у вас, связанные с этим годом. Ну, а я, конечно же, напомню, что тогда происходило в стране и в мире. Но перед тем, как мы, собственно, стартуем, позвольте поздравить Елену и Регину. Они у нас получают по пригласительному билету на вечеринку «Расколбас из 90-х». Они у нас победители. Ну, а мы давайте отправимся назад в прошлое. Из всех 90-х в России этот год считается одним из самых спокойных и стабильных в плане отсутствия дефолтов, политических кризисов, путчей и многотысячных забастовок. Этот год будто бы прошел незамеченным. Ведь уставшая от угара начало десятилетия страна только-только начала жить спокойно. Как говорится, ничего не предвещало. В России появились новая бытовая техника, новые тачки, новые культовые фильмы, новая музыка, покемоны. А вместе с тем криминал, безденежье, безработица. Но, собственно говоря, мы все знаем, что дальше было лучше. Начал действовать уголовный кодекс, новый уголовный кодекс в 97 году Российской Федерации, содержащий в числе прочих статью за нарушение авторского права и смежных прав. Наконец-то стали защищать права на интеллектуальную собственность. Признание России мировым сообществом, принятие в различные международные организации, финансовые клубы типа лондонских, начало интеграции России с западными странами, все это происходило также в 97 году. А весной, точнее 26 марта 1997 года Владимир Путин был назначен заместителем руководителя администрации президента России. Тогда, собственно, карьера будущего президента начала закручиваться вовсю. Президент Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Идею указа подсказал ему только что назначенный на пост вице-премьера Борис Немцов. Случилось это 1 апреля. Ну, собственно, некоторые чиновники, насколько я знаю, ездят на отечественных автомобилях. Так что 29 лет прошло недаром. Что еще случилось тогда, расскажу вам чуть-чуть попозже. Ну, а вы пишите, чем запомнился этот год лично вам. +7 972 на интеллектуальную собственность. Признание России мировым сообществом, принятие в различные международные организации, финансовые клубы типа лондонских, начало интеграции России с западными странами. Все это происходило также в 97 году. А весной, точнее 26 марта 97 года, Владимир Путин был назначен заместителем руководителя администрации президента России. Тогда, собственно, карьера будущего президента начала закручиваться вовсю. Президент Ельцин подписал указ о том, что все российские чиновники должны ездить на российских автомобилях. Идею указа подсказал ему только что назначенный на пост вице-премьера Борис Немцов. Случилось это 1 апреля. Ну, собственно, некоторые чиновники, насколько я знаю, ездят на отечественных автомобилях. Так что 29 лет прошло недаром. Что еще случилось тогда, расскажу вам чуть-чуть попозже. Ну, а вы пишите, чем запомнился этот год лично вам. +7 972 42 102 8.

0: премьера Борис Немцов. Случилось это 1 апреля. Ну, собственно, некоторые чиновники, насколько я знаю, ездят на отечественных автомобилях. Так что 29 лет прошло недаром. Что еще случилось тогда, расскажу вам чуть-чуть попозже. Ну, а вы пишите, чем запомнился этот год лично вам. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8 это наши мессенджеры. Ну, а ваши воспоминания — это самое ценное, что у нас есть. А также музыка также сегодня из года 97-го.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама на Бим Радио.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
2: детей. Реклама на Бим Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Летние хиты на Бим-радио.
1: Шестнадцать часов тридцать одна минута и три секунды. Наше путешествие назад в прошлое, в год 1997, продолжается, и вашими воспоминаниями полнится. А вот, собственно, Наталья пишет нам: «Привет, Бим, в 97-м году вышла удачно замуж. Ну, надеюсь, что вы до сих пор вместе. Раз, собственно, упоминаете об этом, значит, удача эта длится уже сколько? 29 лет. Да, с 97-го года 29 лет прошло. Да что ж такое-то? Уже почти 30 лет назад это было. Да. А еще одно сообщение у нас от Юли. Здравствуйте. В 97-м году пошла я в первый класс. А вот время-то было. Согласен с вами. Время было совершенно другое. Ну, а вы пишите нам ваши воспоминания. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наши мессенджеры. А я еще немножечко вам расскажу о том, что тогда происходило-то вообще. Казанские археологи готовы предъявить находку, способную перевернуть историю. Судя по найденным экспонатам, похоже, тысячелетней давности Казань может быть старше Москвы. 65 миллионов рублей. Именно столько принесет республике чешская монета 10 века времен князя Вацлава. Летом 97 года в Казанском Кремле, в так называемом булгарском культурном слое, ученые обнаружат две монеты. Помимо чешского динария, также половинку серебряного дирхема. Благодаря этим находкам уже спустя два года Борис Ельцин подпишет свой знаменитый указ о праздновании тысячелетия со дня основания города Казань. Вот когда нашли монету. Это был год 1997. Тогда же на экраны выходит культовый фильм «Брат» с Сергеем Бодровым. А в Петербурге состоялся первый Петербургский экономический форум. В России также было принято положение о паспорте. Его обязаны иметь все граждане, достигшие 14 лет. И также в 97 году была анонсирована культовая поисковая машина Яндекс.ру. Ну что ж, а ваши воспоминания нам очень-очень нужны. Пишите, чем запомнился вам год 1997. 29 лет прошло с того времени. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. Музыка сегодня тоже из 97-го года.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Если прерывать путешествие в прошлое, то только ради прогноза погоды. Прямо сейчас в Казани плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается, ветер северо-западный 4,4 метра в секунду. Закат в 19.51, а ночью будет плюс 19 градусов. Ну а завтра уже 2 августа утром плюс 22, днем плюс 27, вечером плюс 25, ночью плюс 19 градусов. Также осадков не ожидается, ветер северо-западного сменится на северный и немножечко подутит. Их нет 3 метра в секунду. Влажность воздуха составит до 69% при атмосферном давлении 752 миллиметра ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2-930-800.
1: 16 часов 42 минуты и 15 секунд, а мы по-прежнему летим в космическом пространстве, отдаляясь от современности и вспоминая год 1997. Это был 29 лет назад. Вот написал нам Рамиля, говорит, почему 29 лет прошло? С 2007 всего 19 лет прошло. Получил диплом юриста в 2007 и думаю, как это 29 лет прошло? А я говорю, нет, год 97, не 2007, а это вообще какая-то дальняя, скажем так, для нас. Ну, а еще одно сообщение есть у нас. Это от Натальи. Наталья, которая уже сказала, что в 97-м году удачно вышла замуж. Живет на Сицилии уже 20 лет вместе со своим мужем, которого нашла тогда в 97-м году. Вот какие у нас классные воспоминания. Еще одно сообщение. Привет, Бим. В 97-м году переехал в Казань, но город тогда и сейчас просто небо и земля. Все изменилось. Казань похорошела максимально. Абсолютно с вами согласен. По-моему, прекрасное сообщение. Ну, а я также делюсь с вами новостями, событиями, людьми и явлениями из года 1997-го. Что тогда еще происходило-то? Билл Клинтон вступил в должность президента США на второй срок 20 января. Королева Великобритании Елизавета II открыла первый собственный официальный сайт 6 марта. 2 апреля был подписан договор о союзе России и Белоруссии. 25 апреля из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть интернет потерпела самый большой сбой в своей истории. Ну а 7 мая компания Intel официально представила микропроцессор Pentium 2. Я думаю, у кого-то второй пенек, как мы его называли, точно был. У меня, по-моему, был, да. 1 июля Гонконг переходит под контроль Китая. Ну а президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписывает указ об объявлении с 10 декабря новой столицей страны города Акмала, скоро ставшего называться Астана. Вот так вот. Это событие года 1997-го. Еще что-то прошло тогда. А, конечно, в Дубае шло строительство роскошного отеля Бурдж Эль Араб. Здание в форме паруса, которое станет настоящим архитектурным символом этого города. Ну, вот такие вот события года 1997-го. Еще разок мы туда с вами вернемся. Поэтому пишите, чем запомнился этот год лично вам. Какой след оставил в вашей памяти? +7 9 8 2 42 102 и 8. Это наши мессенджеры. Ну, а ваши воспоминания — это все, что у нас есть. Давайте ими делиться.
2: Реклама на BIM-радио.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим. Слышишь меня, Зина? BIM-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
6: Подробности на maximilians.ru 18+.
7: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000.
8: Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРН ИП 307-167-333-80-2016.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.
1: 16 часов 55 минут и 32 секунды. Наше путешествие назад в прошлое завершается на такой высокой ноте, я бы сказал. И вспоминали мы сегодня год 1997. Давайте посмотрим, какие еще сообщения с воспоминаниями прислали наши слушатели. Бим, привет! Помню. 97 год. Тогда вышел «Брат», а я учился в школе в 8 классе. Интересное было время, конечно. Как вспомнишь всех друзей, окружение, что вокруг творилось. Удивлен, что жизнь сложилась. Ну, вот такое сообщение интересное, действительно. Юль пишет, песенка вышла про диджей «Smack My Bitch». Помню. Да, и я тоже помню. Просто на 5 минут идет эта песенка. А там фактически одна фраза только повторяется. Но зато запоминалось очень-очень хорошо. И тогда все мы что-то подобное, да, слушали. Так, ну что ж, я еще вам расскажу немножечко про год 97-й, потому что тогда, например, на канале ОРТ вышла вторая часть новогоднего музыкального фильма «Старые песни о главном 2». 13 августа состоялась премьера первой серии американского анимационного сериала «Южный парк». Ну, а 12 декабря на канале НТВ в рамках программы «Старый телевизор» состоялась премьера фильма Алексея Балабанова «Брат». То есть, вот вышел он в кинотеатры в 97-м и сразу же, собственно, на телевидении. Тогда это было очень-очень быстро. И вообще в кино это был особенный год. Он запомнился многими культовыми фильмами. Прежде всего, это «Титаник». У него был самый большой бюджет в киноистории и 7 «Оскаров». Считается одним из самых лучших фильмов вообще во всей истории кино. В том же году вышел «Пятый элемент». Благодаря этой картине Мила Йовович стала настоящей кинозвездой. Вышел мистический триллер «Адвокат дьявола» с Аль Пачино, Киану Ривзом и Шарлиз Терон в главных ролях, а также комедийно-фантастический боевик «Люди в черном». К сожалению, без печальных новостей тоже не обошлось. 31 августа 1997 года в автокатастрофе погибла принцесса Диана. Я думаю, что тоже многие помнят это. Ну, а на международной нефтяной бирже в Лондоне цены на сырую нефть упали ниже $20 за баррель. Спад был вызван большими объемами продажи нефти. Ну и закончим мы наше путешествие в 97-й год идеальной цитатой из культового фильма того времени. В ней, как говорится, вся правда. «Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке». Это Круглый из «Брата» сказал. Ну, давайте мы с вами еще вспомним одну музыкальную композицию и узнаем, можно ли быть красивой такой.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
4: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
8: 0+.

0: БИМ-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.
1: 17 часов 11 минут и 6 секунд. Добро пожаловать в третий час субботнего шоу, где мы по традиции, как всегда, решаем сложные конфликтные ситуации в рубрике «Советчики». Ну, а советчики у нас это вы. Вы даете нам советы, как же поступить, что же делать можно в том или ином случае. Но перед этим не могу не зачитать сообщение, связанное с нашей прошлой рубрикой, с нашим путешествием. Год 97-й, написала нам Рамиля. Нам, детям 90-х, было в 97-м году классно. Не было телефонов, мы знали, что такое цветочные куклы, плетение бисером, васильковые поля и жареный на углях хлеб. Нам было по 12-14 лет и помнили лето. Но, знаете, лето как-то сложно забыть, оно вот вокруг нас прямо сейчас. Так что, да, что-то все-таки роднит нас с остальными поколениями. Да, а мы, собственно говоря, переходим к первой сложной конфликтной ситуации. Она связана с путешествиями, вот так вот скажу. Значит, человек, молодой человек, едет в другой город по делам и решает задержаться на несколько дней, чтобы устроить себе небольшой отпуск. Ну, как говорится, совместить приятное с полезным. Его друг, узнав об этом, приглашает остановиться у него, чтобы сэкономить на гостинице в летний сезон. Друзья и родственники нашего героя советуют обязательно заплатить за проживание или купить хороший подарок в знак благодарности. Однако сам герой воспринимает приглашение как жест доброй воли и не собирается ничего платить или покупать. А теперь он задумался. Если он не заплатит, не обидит ли он друга? А если заплатит, не будет ли это выглядеть как попытка откупиться от дружбы? Вот как вы считаете, что нужно делать в такой ситуации? Действительно, лето, довольно-таки дорого проживать в славном городе, например, Санкт-Петербурге, не говоря о каких-то приморских городах. И вот друг просто позвал, говорит, да, слушай, а так можно у меня пожить? Все нормально, да? Стоит ли что-то за это заплатить? Платить или что-то подарить. Как вы думаете? +7 9 2 7 2 42 102 8 это наши мессенджеры. Ну а вы единственные неповторимые советчики.

0: с БИМ-радио.
1: А 97-й год нас не хочет отпускать. Вот Мила написала в тему событий 97-го года. Родился сын ее в 97-м тогда. В палате рожениц нас было 6 мамочек. У 5 девочки и только один мальчик, мой сын. Одной девочке дали имя Христина, помню до сих пор. От одного мальчика отказалась мамочка, было очень грустно. Вот тоже вот воспоминания в любом случае. Ну, особенно если сын родился-то, действительно. Ну, а мы возвращаемся к нашей рубрике «Советчики». И напомню, ситуация у нас следующая. Да, человек едет в другой город, по делам и решает остаться еще на несколько дней, чтобы устроить себе небольшой отпуск. Его друг узнает об этом и предлагает остановиться у него, чтобы сэкономить, собственно, гостиницу. Друзья и родственники нашего героя советуют обязательно заплатить другу за проживание или купить хороший подарок в знак благодарности. Однако сам он воспринимает приглашение как жест доброй воли и, собственно, и не собирался ничего платить или покупать. А теперь задумался, если он не заплатит, не обидит ли друга? А если заплатит, не будет ли это выглядеть как попытка откупиться и от дружбы? Да, ну, интересно, собственно говоря, что же делать-то? Вот вы нам уже посоветовали. Светлана нам написала, говорит, что человек довольно гостеприимный, она, и поэтому на меня, ко мне часто приезжают гости, родственники, друзья. Из Нижнего Новгорода, например, летом приезжала подруга. Мы обычно живем на даче, поэтому квартира у нас пустует. И проблема в том, кто приедет, я не вижу. Она же питается за свой счет, собственно, гуляет там и так далее. Но она иногда делает мне какие-то подарки. Конечно же, ее об этом никто не просит. Она еще говорит, что это подарок не мне, например, а моей маме. Вот подарки обычно такие, что-то в дом, например. Ну, и когда приезжают, привозят какие-то гостинцы. Нижний Новгород, я думаю, это нормально. Вот, собственно, и сама Светлана говорит, что если будет желание, и с удовольствием тоже туда съездит. И, конечно же, с собой что-нибудь, да, привезет какое-нибудь кучтенящее сказание. Ну, согласен. Я не вижу потребности какой-то оплаты. Если человек захочет, он может подарок, деньги, конечно, ну, или какой-то презент. Вот так вот. Сообщение, понятно, да. То есть все-таки что-нибудь надо бы подарить, вы считаете, да? То есть какой-то небольшой куштенеч с собой, как минимум, привезти. Еще одно сообщение. Привет, Бим. Конечно, надо что-то подарить, а может стол накрыть или в кафе, ресторане заплатить. Особенно есть такие хорошие отношения, что к себе приглашают пожить. Так. Еще одно сообщение. Привет, Бим. Мне кажется, что если он сам предложил пожить у него, то никто никому ничего не должен. Хотя я бы что-то символическое купил. Бутылку что-нибудь хорошего, например. Или опять привозят какие-то гостиницы. Нижний Новгород, я думаю, это нормально. Вот, собственно, и сама Светлана говорит, что если будет желание, и с удовольствием тоже туда съездит. И, конечно же, с собой что-нибудь, да, привезет какое-нибудь кучтенящее сказание. Ну, согласен. Я не вижу потребности какой-то оплаты. Если человек захочет, он может подарок, деньги, конечно, ну, или какой-то презент. Вот так вот. Сообщение, понятно, да. То есть все-таки что-нибудь надо бы подарить, вы считаете, да? То есть какой-то небольшой куштенеч с собой, как минимум, привезти. Еще одно сообщение. Привет, Бим. Конечно, надо что-то подарить, а может стол накрыть или в кафе, ресторане заплатить. Особенно есть такие хорошие отношения, что к себе приглашают пожить. Так. Еще одно сообщение. Привет, Бим. Мне кажется, что если он сам предложил пожить у него, то никто никому ничего не должен. Хотя я бы что-то символическое купил. Бутылку что-нибудь хорошего, например. Или привез каких-нибудь

0: Бой как минимум привезти. А, еще одно сообщение. Привет, Бим. Конечно, надо что-то подарить, а может стол накрыть или в кафе, ресторане заплатить. Особенно есть такие хорошие отношения, что к себе приглашают пожить. Так. А еще одно сообщение. Привет, Бим. Мне кажется, что если он сам предложил пожить у него, то никто никому ничего не должен. Хотя я бы что-то символическое купил. Бутылку чего-нибудь хорошего, например. Или привез каких-нибудь гостинцев. Я вот всегда из Казани друзьям что-то привожу. Ну, да, действительно, обычно все-таки мы все люди... добрые, гостеприимные и любим, когда наши друзья довольны. Поэтому что-нибудь, мне кажется, надо бы захватить. А что рассказывает нам искусственный интеллект? Вот знает ли он вообще о том, что нужно правила какие-то гостеприимства соблюдать? Неправильный вариант решения. Ничего не дарить и не платить, считая, что друг сам пригласил. Неправильный вариант решения. Заплатить деньги за проживание, как в гостинице. Это может обидеть друга, который приглашал по-дружески, а не ради денег. Купить очень дорогой подарок, чтобы отблагодарить. Это создаст неловкость. Друг почувствует себя обязанным или подумает, что его пытаются подкупить. Как интересно. Вот такие странные точки зрения у машины. Правильный вариант решения. Привезти с собой продукт или угощение. Например, хорошее вино, алкоголь вредит вашему здоровью. Мясо для шашлыка и устроить совместный ужин. Взять на себя часть расходов, например, оплатить такси, купить продукты на общий стол или помочь с уборкой. После поездки оставить другу символический подарок или перевести небольшую сумму со словами «на коммуналку» или «на ремонт», если вдруг он намекает на какие-то трудности. Главное – искренне поблагодарить и сказать, как ценно его гостеприимство. Иногда слова значат больше, чем деньги. Ну вот, действительно, мы все с вами сошлись на том, собственно, и с искусственным интеллектом, и с нашими слушателями, что все-таки лучше бы чего-нибудь, да, оставить или привезти с собой. Вот, особенно если вы едете из Казани. У нас, знаете ли, выбор огромный, что с собой можно прихватить. Ну а мы двигаемся дальше.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Начало программы в 19:00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин», ОКН 117-169-0013-120, Казань, КПЛО 2, 0+.
6: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
7: ИП Хромовилина Владимировна, Казань. ОГРН П 325-169-300-021-657. 0+.

0: Бим Радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: 17 часов 29 минут и 19 секунд. Перейдем к следующей конфликтной ситуации в рубрике «Советчики». Собственно, она такая. Молодая семья живет в съемной квартире. По ночам после полуночи появляется странный тошнотворный луковый запах, а к утру исчезает. Муж подозревает, что кто-то из соседей специально создает этот запах, чтобы выжать их из квартиры. Например, заливает что-нибудь в вентиляцию. Жена опасается, что это дурной знак или демоническая активность, и настаивает на освещении квартиры. А хозяин квартиры, которому они пожаловали, считает, что они все придумывают, чтобы добиться снижения арендной платы. Запах продолжает появляться, и никто не знает, что делать. Вот как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации? На чьей его вообще стороне? Вот, то есть, вот, утверждают молодая семья, что запах, то есть два человека говорят, что да, действительно, появляется вот такой странный луковый такой запах, но только ночью. А хозяин квартиры, как бы, наверное, по ночам-то не ходит и не смотрит, что у него там происходит. Они думают, может быть, их хотят выжить соседи. Какие-нибудь сумасшедшие соседи, такое же возможно. Но жена говорит, что это может быть какая-то демоническая активность. Знаете тоже-то, что запахи бывают с чем-то связаны таким, ну, особенно в всяких книжках и фильмах. А хозяин квартиры думает вообще, что эти ребята просто хотят как-то, не знаю, аренду, что ли, пониже или что. Вот что делать в этой ситуации молодой семье-то? Подскажите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры, а вы наши единственные и неповторимые советчики.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Давайте узнаем, какая погода ожидает нас сегодня и завтра. Прямо сейчас в Казани плюс 23 градуса, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4 метра в секунду при атмосферном давлении 750 миллиметров ртутного столба и влажности в 63%. Ночью будет плюс 19 градусов. Закат сегодня в 19:51. День становится все короче и короче, потому что дело не к ночи, а к осени. Завтра 2 августа, Ильин день, по-моему. Утром плюс 22 градуса, днем плюс 27, вечером плюс 25, ночью плюс 19 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на северный, до 6 метров в секунду в первой половине дня и до 3 метров в секунду вечером и ночью. Влажность воздуха до 69%, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: 17 часов 41 минута и 36 секунд. Павел написал нам сообщение, связанное с первой темой, которую мы обсуждали. Говорили мы про, скажем так, необходимость покупки или оплаты, покупки подарка или оплаты жилья, если живешь где-нибудь у друга в течение некоторого времени в другом городе. И, собственно, Павел написал, что в Беларуси очень любят наш чак-чак, поэтому по возможности я им привожу всегда. Для них это лакомство, которое ни с чем не сравнить. Вот это, конечно, интересно. Не знал. Но обратно, надеюсь, вы берете самые вкусные картошки. Да, это как уж без этого. Ну, а мы перейдем к, собственно, нашей ситуации, связанной с запахом в квартире. Напомню ее. Молодая семья живет в съемной квартире, и по ночам после полуночи появляется странный, тошнотворный луковый запах, а к утру исчезает. Муж подозревает, что кто-то из соседей специально создает этот запах, чтобы выжить их из квартиры. Например, заливает что-то в вентиляцию. Жена опасается, что это дурной знак или демоническая активность, и настаивает на освещении квартиры. Хозяин квартиры, которому они пожаловались, считает, что они все придумывают, чтобы добиться снижения арендной платы. Но запах продолжает появляться, и никто не знает, что делать. Вот что бы вы нам посоветовали? Давайте посмотрим на ваше сообщение. Бим, привет. Похоже, действительно по вентиляции от соседей идет запах. А уж чем они там занимаются, непонятно. Я бы начал искать другую квартиру, чтобы точно от проблемы избавиться. Ну, это, собственно, ультимативное решение, действительно. Однако же, а вдруг вот люди уже привыкли в этом месте находиться? Может быть, там все удобно, все хорошо, все устраивает, а вот только вот запах появился. Привет, Бим, у меня была подобная ситуация. В итоге выяснилось, что бабка-соседка устроила у себя в квартире антисанитарию. Куча кошек у нее было. Я от греха подальше нашел другую съемную квартиру. Вот это вот, собственно, тоже иногда случается. Но чаще всего, мне кажется, в старом фонде, да, в старых домах, потому что, хотя разное может случиться. Ну что ж, давайте посмотрим, что сказал нам искусственный интеллект. Неправильные варианты решения. Вызвать священника для освещения и надеяться, что запах исчезнет. Это может успокоить жену, но не решит проблему физического источника. Обвинить соседей, устроить скандал, даже не проверив другие возможные причины. Это может испортить отношения со всем домом. Перестать платить за квартиру, пока не найдут причину. Это приведет к конфликту с хозяином и возможному выселению. Правильный вариант решения. Проверить вентиляцию и систему канализации. Часто запахи приходят из-за засоров или вытяжки. Поговорить с соседями сверху и снизу, не сталкивались ли они с тем же запахом. Возможно, проблема общедомовая. Кстати, вот это классная идея, потому что, ну, скорее всего, это проблема не одной квартиры. Пригласить сантехника или мастера по вентиляции за свой счет или за счет хозяина, если это его обязанность. Если хозяин отказывается, предложить вызвать мастера из управляющей компании. Если запах связан с работой какой-то бытовой техники, например, ночное включение нагревателя, проверить ее. Систематический подход исключит мистику. Ну вот, собственно, искусственный интеллект предлагает действовать в рамках физического мира и найти все-таки этот источник запаха. А самое основное — поговорить с соседями, потому что если они тоже сталкиваются с подобным, то тогда это уже проблема не только ваша, и можно решать ее совместными силами. Так, ну а мы с вами переходим к следующему конфликту. Семья живет в своем доме, где постоянно что-то приходится чинить, подкручивать, устанавливать. Муж берет на себя все эти работы, но жена редко бывает довольна результатом. Критикует неровности, шероховатости, предлагает вызвать настоящих мастеров, которые сделают качественно. Муж обижается, говорит, что работает и ладно, а эстетика — это не главное. Конфликты по этому поводу вспыхивают регулярно, и отношения портятся. Как вы думаете, что можно посоветовать делать в этой ситуации? Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8. Это наши мессенджеры. Ну а вы — наши единственные и любимые советчики.
0: Реклама на БИМ-радио.

0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. Когда 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Я еду на колбасу.
0: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: 17 часов 54 минуты и 3 секунды. Ну что ж, давайте разберемся с женой и ремонтом. Семья живет в своем доме, напомню ситуацию, где постоянно приходится что-то чинить, подкручивать, устанавливать. Муж берет на себя все эти работы, но жена редко бывает довольна результатом. Критикует неровности, шероховатости, предлагает вызвать настоящих мастеров, которые сделают качественно. Муж обижается, говорит, что работает и ладно, а эстетика – это не главное. Конфликты по этому поводу вспыхивают регулярно, и отношения портятся. Как вы думаете, что можно с этим сделать? Вот у нас сообщение такое есть. Привет, Бим. А тут все очень просто. Если ее не устраивает что-то, пусть на свои деньги приглашает мастеров, а не докапывается со своим перфекционизмом до мужа, которому явно это все уже осточертело. Сам понимаю, как не хочется вообще браться за что-то, если тебя постоянно критикуют и умаляют твой вклад. Ну, то есть вы предлагаете, значит, если она хочет, жена хочет, чтобы как-то вот иначе была, например, полка установлена или там унитаз починен, тогда пускай за свои деньги это делает. И не из семейного бюджета, а вот прям за свои конкретно, да. Ну, интересный подход к делу, интересный подход. Давайте посмотрим, что еще нам рассказал искусственный интеллект. Значит, неправильный вариант решения. Жене постоянно критиковать, требует переделки. Муж перестанет что-либо делать, чтобы избежать конфликта. Мужу вообще перестать браться за ремонт, сказав: тогда делай сама или нанимай. Это приведет к финансовым затратам и ощущению брошенности. Вызвать мастеров тайно, не сказав мужу. Это подорвет его доверие и самооценку. Это все были неправильные варианты решения. Правильные варианты. Договориться о совместной оценке. Перед началом работы обсуждать, что важно сделать, а где допустимы мелкие недочеты. Разделить зоны ответственности. То, что не бросается в глаза. Подвал, кладовка. Муж делает сам. То, что на виду, гостиная, кухня делают вместе или с привлечением профессионала, но на равных условиях. Хвалить за труд и признавать усилия, даже если результат не идеален. Важно говорить: я ценю, что ты взялся за это, а не только здесь неровно. Если жена хочет идеала, предложить найти мастеров вместе, разделить расходы, чтобы муж не чувствовал себя обесцененным. Да, вот такие вот у нас варианты предлагает искусственный интеллект. Ну, а мы переходим к последней на сегодня ситуации. Молодая пара готовится к свадьбе. Проблема стоит в том, что жених часто тратит крупные суммы на азартные игры, ставки, лотереи, считая, что ему везет. Но на самом деле он чаще проигрывает, но не признает своей зависимости. За несколько месяцев до свадьбы невеста ставит ультиматум: либо он прекращает играть, либо свадьбы не будет. Жених соглашается, но за неделю до свадьбы срывается и снова делает ставки. Невеста узнает об этом, раздражается, устраивает скандал, и свадьба может быть отменена. Вот как вы думаете, как можно помирить и нужно ли помирить жениха с невестой в этой ситуации? Ну, вот действительно, вот азартные всяческие игры могут стать большим-большим минусом в отношениях. Ну, и не только в отношениях. Посоветуйте, что можно сделать в этой ситуации. Плюс 7-9-2-7-2-42-8 – это наши мессенджеры, а вы – наши советчики.
2: Гороскоп на Бим-радио. Без возрастных ограничений.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Бим Радио. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: на Бим-радио.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
5: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Мое любимое радио – это БИМ-радио.
1: Признание наших любимых слушателей.
2: 18 часов 11 минут и 29 секунд. Добро пожаловать в четвертый заключительный час субботнего шоу. И у нас осталась одна конфликтная ситуация из рубрики «Советчики», которую мы с вами не обсудили. Напомню, что же там такого интересного-то было. Значит, молодая пара готовится к свадьбе. Возникает проблема. Жених часто тратит крупные суммы на азартные игры, ставки, лотереи, считая, что ему везет. На самом деле он чаще проигрывает, но не признает зависимости. За несколько месяцев до свадьбы невеста ставит ультиматум. Либо он прекращает играть, либо свадьбы не будет. Жених соглашается, но за неделю до свадьбы срывается и снова делает ставки. Невеста узнает об этом, раздражается и случается скандал. Собственно говоря, свадьба может быть отменена. Как вы думаете, что можно сделать в этой ситуации, ну и на чьей вы стороне? Давайте посмотрим на сообщение наших слушателей. Привет, Бим! В этом случае может действительно лучше отменить свадьбу. Похоже, они не смогут жить вместе. Ну вот, опять же, радикальный вариант взять и все отменить. Как говорится, разойтись, ну, а дальше жизнь у каждого своя будет. Бим, привет. По-моему, невеста права. Такая зависимость кому угодно помешает. Так что лучше поискать ей кого-то другого. Ну, вот здесь тоже за отмену свадьбы и, собственно говоря, разрыв отношений. Ну, а мы спросим у искусственного интеллекта и узнаем, что он нам рассказал. Неправильный вариант решения. Отменить свадьбу в последний момент, даже не попытавшись выяснить причину срыва. Это травма для всех, и отношения, скорее всего, закончатся. Невесте сделать вид, что она не знает, и выйти замуж, но постоянно упрекать жениха. Это разрушит брак. Жениху сказать, что он переиграется, это была последняя ошибка, но продолжать играть тайно. Это приведет к новым скандалам. Правильный вариант решения. Честно признать проблему, обратиться к психологу или в группу поддержки для игроманов. Игровая зависимость – болезнь, ее нужно лечить, а не просто давать обещания. Ввести полный контроль над финансами. Все расходы, совместный доступ к счетам только у невесты. Жених получает карманные деньги без возможности ставок. Ну, это какой-то неравноправный союз получается, честно говоря. Перенести свадьбу на время, пока жених не пройдет курс реабилитации и не докажет свою готовность к изменениям. Это сложно, но честно. Если он срывается снова, невесте принять окончательное решение. Если он не готов лечиться, отношения могут быть небезопасными для финансового и эмоционального состояния. Ну, вот такие вот у нас варианты решения от искусственного интеллекта. Я же считаю, что наши слушатели, как всегда, оказались гораздо смышленнее, прозорливее, ну и победили эту бездушную машину в нашем небольшом соревновании в рубрике «Советчики». Что ж, мы с вами двигаемся дальше. Буквально через несколько минут кулинарный конкурс и возможность выиграть замечательный, классный подарок.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Что ж, вечереет, время ужина как-то приближается, а может быть, кто-то уже успел поужинать. У нас кулинарный конкурс. Я вам скажу об одном блюде, а ваша задача угадать, что ж за блюдо я описываю. И прислать свой вариант ответа нам в Telegram или Макс, +7 9 2 7 2 42 102 8, собственно говоря. И шестой правильно ответивший сегодня получит от нас сертификат в парк семейного отдыха. Ну, и давайте приступим к описанию. Это блюдо могло появиться как съедобный обман для хищных рыб или французских аристократов. Его ближайший родственник использует виноградные листья и носит турецкое имя, означающее «наполненный». В 18 веке его подавали под видом ложных голубей, чтобы угодить модным веяниям французской кухни при дворе. Для его приготовления нужны не только капуста, но и листья крапивы, хрена или даже свеклы, в зависимости от страны. Это рулетики из капустного листа с мясным фаршем и рисом, тушеные в сметано-томатном соусе. Символ домашнего уюта в славянской кухне. +7 9 2 7 2 42 102 8. Это наши мессенджеры. И шестой правильно ответивший получает от нас сертификат в парк семейного отдыха.
2: You got what I want, Sony. Mithi kala karke tu na ja chhadke.

18:22:41. Время подвести итоги нашего кулинарного конкурса и все-таки огласить, что же за блюдо было загадано. Многие догадались совершенно правильно. Это были голубцы. Действительно, голубцы. Но вот шестой правильно ответивший оказалась Наталья. Мы ее поздравляем. Наталье достается сертификат в парк семейного отдыха от Бимрадио. Ну, а я вам немножечко расскажу про, собственно, всякие легенды и все прочее, связанное с голубцами. По китайской легенде ученики завернули рис в капустные листья, чтобы отвлечь рыб от утонувшего учителя. А во Франции же голубцы имитировали дорогое блюдо из жареных голубей, что сделало их популярными среди небогатых слоев населения. Турецкая долма, прототип голубцов, и оно происходит название от слова... Восемнадцать часов 22 минуты и 41 секунда. Время подвести итоги нашего кулинарного конкурса и все-таки огласить, что же за блюдо было загадано. Многие догадались совершенно правильно. Это... были голубцы. Действительно, голубцы. Но вот шестой правильно ответивший оказалась Наталья. Мы ее поздравляем. Наталье достается сертификат в парк семейного отдыха от Бимрадио. Ну, а я вам немножечко расскажу про, собственно, всякие легенды и все прочее, связанное с голубцами. По китайской легенде ученики завернули рис в капустные листья, чтобы отвлечь рыб от утонувшего учителя. А во Франции же голубцы имитировали дорогое блюдо из жареных голубей, что сделало их популярными среди небогатых слоев населения. Турецкая долма, прототип голубцов, и оно происходит название от слова долмак, наполнение.

0: и все прочее, связанное с голубцами. По китайской легенде, ученики завернули рис в капустные листья, чтобы отвлечь рыб от утонувшего учителя. А во Франции же голубцы имитировали дорогое блюдо из жареных голубей, что сделало их популярными среди небогатых слоев населения. Турецкая долма – прототип голубцов, и она происходит название от слова «долмак» – «наполнять», где начинку заворачивают виноградные листья. В Восточной Европе их адаптировали под капусту. Во Франции блюдо из целых жареных голубей, крэпинет, считалось деликатесом, ну а в России, собственно, заменили на фарш в капустных листьях вот это вот голубиное всякое, да, и назвали голубцами. Почему бы и нет? В Румынии используют виноградные листья, в Литве добавляют перловку и грибы, а в Египте готовят вегетарианскую версию с рисом и мятой, и все это варианты голубцов. Ну, собственно, а классические наши голубцы готовятся из свиноговяжьего фарша, риса и капусты, тушатся в соусе и подаются со сметаной. Вот так. Ой, прям захотелось, мне кажется, всем сейчас попробовать те самые вкусные, классные голубцы. Ну, конечно, если вам они нравятся, вы их любите. Ну, у меня для вас есть информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбасы» с 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+, запрещено для детей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19:00.
4: Билеты на официальном сайте клуба.
5: ПО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.

0: Мы открылись. Новый ресторан «Улар». Кухня народов Кавказа. Балкарские хачины. Осетинские пироги. Хинкали. Шашлык. Программа по выходным. Бронируйте. Стол накрыт. Новый ресторан «Улар». Фучика 105А. 0+.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

18 часов 29 минут и 21 секунда. Самое время для новостей из мира науки. Вот оказалось, что ученые изобрели кольцо, которое оценивает здоровье человека через пот на пальцах. Умный гаджет создали специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего, это в США. Устройство умеет отслеживать реакцию организма на инсулин и различные физические нагрузки. Ученые оснастили смарт-кольцо химическим датчиком. По словам изобретателей, их разработка анализирует важные параметры здоровья, точнее современных аналогов. Принцип работы гаджета прост. Пользователю нужно надеть кольцо на палец, и оно начнет передавать данные на смартфон по беспроводной связи. Чтобы устройство работало корректно, человеку не обязательно потеть. В кольце есть гидрогель, который естественным образом вытягивает пот. Это уже прям как-то странно. Далее пот проходит через датчик, и тот отслеживает изменения 6 биомаркеров. Глюкозы, кетонов, аскорбиновой кислоты, мочевой кислоты, лактата и алкоголя, который вредит вашему здоровью. Ученые говорят, что их изобретение подойдет диабетикам, а еще всем людям, которым критически важно не переусердствовать с физическими нагрузками. Ну а коммерческие смарт-кольца представляют собой только биофизическую информацию. В них отсутствует молекулярная информация о биохимических маркерах, которая позволяет глубже понять состояние здоровья человека. Объясняет Тамогна Саха, первый автор исследования. Гаджет протестировали на добровольцах с диабетом первого типа, и по заверению изобретателей, кольцо справлялось с мониторингом показателей не хуже стандартного глюкометра. Теперь команде нужно провести больше клинических испытаний, прежде чем устройство можно будет считать альтернативой другим смарт-кольцам. Ну вот, собственно, что-то изобретают постоянно. Самое главное, чтобы действительно это шло нам на пользу. Но если будет вот такой вот простой, как говорится, и доступный, самое главное, на гаджет, который сразу вам расскажет о том, что у вас чего-то не так происходит в организме, мне кажется, это будет просто прекрасным изобретением. Но так вот.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Давайте узнаем, что ожидает нас в плане погоды сегодня и завтра. Для начала прогноз погоды по Республике Татарстан на 2 августа. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, местами порывами 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Максимальная температура воздуха днем плюс 23, плюс 28 градусов. Прямо сейчас в Казани плюс 22 градуса, облачно с прояснениями. Сегодня осадки не ожидаются. Ветер северо-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Кстати, температура воды 17 градусов. Завтра, 2 августа, утром плюс 22, днем плюс 27, вечером плюс 25, ночью плюс 19 градусов. Также ожидается ясная погода, без осадков. Ветер северо-западного будет меняться на северный, затем снова на северо-западный, а затем снова на северный, до 6 метров в секунду. Влажность воздуха до 69%, при атмосферном давлении 752 миллиметра ртутного столба. В понедельник ожидается небольшой дождик утром и днем, но температура также останется довольно высокой, 25-27 градусов. Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
7: У природы нет плохой погоды.

0: Медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2-930-800.
1: 18:40:38. Такой замечательный субботний вечер. Ну и немножко новостей из различных стран. Ну, давайте мы сейчас переместимся в Англию. Лия Кларк решила зайти в ресторан Гурме Бургер Китчен, но столкнулась с трудностями. На входе 22-летнюю девушку остановил сотрудник, потребовавший показать паспорт и доказать, что посетительнице больше 18 лет. Паспорта у Лии с собой не было, но имелась фотография документа в телефоне. Увы, фото не сработало, и нужен был оригинал. Расстроенная Лия, не сумевшая доказать свой истинный возраст, заявила, что хотела всего лишь съесть куриный бургер без всякого алкоголя, который вредит вашему здоровью, но все равно выслушала отказ. Правда, наша героиня не могла не заметить, что в Гурме Бургер Китчен за одним из столиков сидел маленький ребенок, но ей объяснили, что малыш, в отличие от нее, пришел с совершеннолетними сопровождающими. Позже представители ресторана заявили, им жаль, что Лия осталась расстроенной и голодной, но правила есть правила, и им нужно неукоснительно следовать. Я, честно говоря, странно очень отношусь к такого рода новостям, потому что мне кажется, что мы не говорим про бары, но если это, например, ресторан или какое-то кафе, там, да, что вот в возрасте 17 лет я не могу зайти, например, туда и нормально там покушать. Возможно, я не смогу там заказать, соответственно, тот же самый алкоголь, который вредит всем нам и нашему здоровью. Но вот если просто съесть бургер, ну а какое количество детей и подростков мы можем видеть в различных предприятиях быстрого питания? Вот так вот. Собственно, кажется мне, что вот этот вот Gourmet Burger Kitchen в Манчестер, Англия, должны как-то сменить свою политику.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
6: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Главные хиты на Бим-радио.
1: Восемнадцать часов 52 минуты 39 секунд. Ну и последняя на сегодня новость пришла из Шотландии. Терри О'Ши, осужденный за опасное вождение, вынужден регулярно встречаться с сотрудниками социальной службы. Вот только житель Данди, это город в Шотландии, приходит на эти обязательные встречи не в одиночестве, а в компании бородатого дракона. И если поинтересоваться у него, при чем здесь ящерица, то Терри с готовностью ответит, что питомец необходим ему для эмоциональной поддержки. Соцработники, недовольные присутствием дракона, пожаловались на Терри, и адвокат мужчины представил справку о том, что социальная служба обязана разрешить присутствие терапевтической ящерицы во время встреч. Но, увы, справка не подписана психиатрами. Так что Терри посоветовали обратиться к специалисту по психическому здоровью и заручиться его официальной поддержкой. Иначе бородатому дракону придется сидеть дома, пока хозяин беседует с соцработниками. Вот так вот заставили человека, значит, приходить на встречи с сотрудниками социальной службы из-за того, что был осужден за опасное вождение. А он ящерицу туда стал притаскивать. И ящерка-то, мне кажется, пугает. Пугает многих. А что, если змею притаскивать? А может быть, еще что-нибудь? Вы знаете, у меня вот мое животное, которое помогает переживать эмоциональные всякие стрессовые состояния, это гепард, например, да? Или что-то подобное. Или медведь. Да. В общем, интересно. Интересно, живут они там, в Шотландии. Ну, а еще, кстати, напоследок расскажу, что прямо сейчас проходит музыкальный фестиваль «Пробка» у нас в Казани, в парке Елмай, соответственно. И доносится там уже с часа, собственно, дня различные мелодии от музыкантов разных возрастов и стилей. А в 22 часа выйдет хедлайнер группа «Айова». Так что до 11 часов вы еще успеваете, если вдруг хотите сегодня послушать интересную музыку. Ну, а на этом субботнее шоу завершается. И прямо буквально через 5 минут здесь, в этой студии, окажется Глеб, который проведет с вами ближайшие несколько часов. Будет читать ваши сообщения, конечно же, передавать привет и ставить классную музыку, рассказывать о ней. Ну и много чего другого интересного произойдет. Ну, а я, Сергей Филиппов, на этом с вами прощаюсь до следующей субботы. Всем отличных выходных.
0: На Бим-радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами
1: летний чиллаут.
0: Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
2: Без возрастных ограничений.
3: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio. Сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой». Оагава.
4: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

нас сводит комплекс. Женщины топлес, жигало пресс добавит мне стресс. Мой сетевой ник — звезда фотошопа, но тут с интернетом полная ж...

0: вами.
1: Выходной с тобой на Бим-радио.
2: Ну что, добрый вечер, мои солнышки, скучали. В студии Глеб Низовский. Как ваши дела? Рассказывайте. Сегодня буду с вами до 10 вечера. 792-72-42-102-8. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь. Присылайте фотографии. Может, за городом отдыхаете, может, едете на работу. Все с вами обсудим. Итак, кстати, минут через, ну, примерно, наверное, 5-6 мы с вами разыграем несколько пригласительных на вечеринку «Расколбаса» 90-х, поэтому будьте готовы. Будет вопрос и, конечно же, опять про видеоигры. Буду принимать максимум, но я еще все расскажу и повторю не один раз.
1: Реклама на Бим-радио.
3: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Начало программы в 19.00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 118-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
6: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
7: Отец, чем будем новую беседку красить?
8: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
7: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
9: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.
10: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
11: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
10: Мама, я в эфире!
11: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
5: 0+.
11: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Так, ну что, друзья, вы готовы, я надеюсь, да? Но сначала информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 8 вечера. Ресторан «Максимилиан». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, друзья, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну что, друзья, готовы к вопросу? Давайте номерок еще раз на всякий случай скажу. 792-72-42-102-8. Буду принимать ответы. Давайте в Максе. Первый и четвертый правильно ответивший. Давайте. Вопрос следующего характера. Итак, внимание! Встроенные Windows-игры, такие как «Косынка» и «Сапер» от Microsoft, были добавлены для... Первый вариант ответа – чтобы люди поддерживали скорость реакции, необходимые для жизни. Второй вариант ответа – для обучения пользователя работе с мышью. И третий вариант ответа – как часть маркетингового соглашения с производителями карточных колод и саперных лопаток. Ну что, вопрос такой непростой, я вам скажу, на логику. Поэтому выбираем, пишем на 792-72-42-102-8. Максе, все, буду ждать. А пока вам песенка, как раз таки из 90-х, которую я люблю, «Лондон Бит», друзья, будет как раз помогать вам думать в данном вопросе.

0: Расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и закончился розыгрыш, да? Сейчас у нас есть победители, вот, слава богу. Итак, вопрос звучал следующим образом. Непростой вопрос, согласен. Встроенные Windows игры, такие как «Косынка» и «Сапер» от Microsoft, были добавлены для, чтобы люди поддерживали скорость реакции, необходимые для жизни. Второй вариант – для обучения пользователя работе с мышью. И третий вариант – как часть маркетингового соглашения с производителями карточных колод и саперных лопаток. Итак, друзья, правильный ответ был второй – для обучения пользователя работе с мышью. Обе игры были созданы не столько для развлечения, сколько для обучения пользователя обращению с компьютерной мышью. Пользователи не хотели переходить на сложный и непривычный метод ввода. С этой целью компания и ввела в систему «Косынку». Сапера для повышения скорости работы с устройством. Вот так вот, друзья. Как говорится, 100 лет живи, 100 лет учись. Но у нас два победителя, друзья. Это Олеся и Марсель. Ура! Поздравляю вас. Я с вами свяжусь в Максе для уточнения кое-какой информации. И давайте мы вас еще раз всех поздравим.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Это были братья Джонас в эфире Бим Радио, современный бойс-бенд, такие же, как One Direction. Я их всех не очень, да, люблю. Я больше фан старой школы, друзья. NSYNC, Backstreet, ну и так далее. А еще Take That, конечно, с Робби Уиллисом и Seventy. Ну, вообще их полно, короче, было. Ну, ладненько, давайте еще раз поздравим Олесю и Марселю. Молодцы, вот я вам похлопаю, не знаю, слышно, нет. Выиграли вы пригласительный на вечеринку расколбаса с 90-х. Молодцы. А вот здесь, да, как раз уточняет Марсель, пригласительный на одного человека. Да, все верно, Марсель, если вы меня сейчас, конечно, слушаете и уже не начали отмечать победу. Ну ладно, мы с вами, друзья, ой, точнее, я для вас приготовил, как обычно, я же всегда приношу песни-открывашки, да, но это уже традиционно. По времени мы немного с вами съехали, но мы ее совсем скоро послушаем, вы не переживайте. И готовьтесь немножко пофанковать. Эта штучка будет из 70-х. Я считаю, что она крайне известна, и я думаю, что вам понравится, но мы к ней еще вернемся.

точнее, я для вас приготовил, как обычно, я же всегда приношу песни-открывашки, да, но это уже традиционно. По времени мы немного с вами съехали, но мы ее совсем скоро послушаем, вы не переживайте. И готовьтесь немножко пофанковать. Эта штучка будет из 70-х, и я считаю, что она крайне известна, и я думаю, что вам понравится, но мы к ней еще вернемся.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, как и обещал, да, в принципе, я приготовил для вас сегодня замечательную песню-открывашку прямо под стать погоде. Это замечательная группа Чик. Возможно, ничто вам об этом ничего не скажет, но замечательная группа была, которая в 76-м году только была основана, исполнялась в стилях диско и фанк, а я вам так скажу, как-то рассказывал вам, что я же коллекционирую CD-диски, вот остался еще такой человек в этом мире, который этим занимается, но винилы, наверное, больше коллекционируют, но, к сожалению, дороже. Вот, поэтому CD-шки, они как бы более доступны. Ну, как раз к теме 90-х, наверное, да? Ну, так вот, одни из самых первых дисков, которые у меня были, это как раз-таки были группы Cool and the Gang, это была группа KC and the Sunshine Band, и как раз-таки третий диск, это была группа Chic. Вот. И у них есть одна замечательная песня, которая называется Le Freak. Вышла она в 78-м году, если мне не изменяет память. Максимально бомбовая, она звучала во многих фильмах, может даже какой-нибудь вспомните, можете мне, кстати, написать 792-72-42-102.8 в Телеграме, в Максе, буду рад, если кто-то со мной поделится такой информацией. Я лично помню два, но говорить не буду. Ну ладно, друзья, давайте чуть-чуть с опозданием сегодня откроем субботний вечер и немного подвигаемся с вами, да?

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, давайте мы с вами поговорим о важном, о погоде. Плюс 21 сейчас в Казани, облачно с прояснениями. Сегодня осадков не ожидается. Легкий ветерок северо-западный, 3,8 метра в секунду. Немного влажно, но это ничего страшного. Вчера в это время было плюс 18, а завтра в это время, друзья, будет потеплее, будет в районе 25 градусов. Представляете, на выходные нам повезло. Есть небольшое погодное предупреждение, небольшое гидрометцентр России. Возможно, гроза, сильный ветер, и действует предупреждение до 2 августа. Но я так посмотрел карту осадков, вроде все должно быть замечательно. А вот на следующей неделе уже обещают дождики, но погода будет такая же теплые, от 23 до 27 градусов, но порывы до 19 метров в секунду, так что держим свои шляпы, придерживаем, чтобы не улетели, господа, и наслаждаемся. А, уже 1 августа же, я вообще забыл про это. Остался месяц лета официально, но я надеюсь, что сентябрь будет теплый. Обычно последние несколько лет вроде как он был теплый, вот я, кстати, не помню, но вроде было тепло. Поэтому наслаждаемся погодой вместе с нами, друзья, и вместе с Бим Радио. И, кстати, вот что еще можно сделать, если вам вдруг, если вы там к чему-то готовитесь или вам нужно отвлечься, я предлагаю вам написать, прошу прощения, пару приятных отзывов про Бим Радио именно на 2GIS и на Яндекс.Картах. Нам всегда приятно, когда вы пишете нам приятненькие слова и ставите высокие оценочки. Самое ценное для нас, друзья, это ваши слова и ваше отличное настроение, которое мы каждый день поддерживаем. Стараемся поддерживать. Спасибо, что вы у нас есть, дорогие слушатели. Спасибо вам большое.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. BIM Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с BIM Media. 2 930 800.

0: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
1: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
2: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
0: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
1: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куда?

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, романтическая пятиминутка в конце часа, да, как положено. Вы мне много уже пишете, когда же будут приветы. Свои такие большие текста с заказами песен. Друзья, с 9 вечера сегодня стартует программа «Привет приветов». Именно тогда можно будет передать приветы. Я понимаю, что вам не терпится, но еще совсем немножко, еще всего лишь часик. И тогда можно будет сказать все, что у вас на душе и все, что вы хотите сказать, само собой разумеется. Ну ладненько, а сейчас, пока я вас буду заряжать, как обычно, любовной энергией, следующая песня британо-американской рок-группы Foreigner, пауэр-баллада, которая вышла в августе 1984 года, если мне опять же не изменяет память, но, по-моему, так и есть. Первое место достигло в чартах тогда, это самый большой хит этой группы, и давайте мы с вами немножко отвлечемся на медленный танец. Вот если есть кого пригласить, надеюсь, что есть кого пригласить. Хотя иногда на самом деле можно потанцевать одному, побыть самим собой. Да, друзья, вот, кстати, меня тут спрашивает пользователь под именем Фадей. Те, кто уже написали приветы к этому моменту, нужно ли продублировать? Вообще желательно бы, конечно, а то там я ощущаю, я уже предчувствую, сколько сегодня будет приветов в субботу вечером, как всегда у нас плотничком, поэтому все-таки было бы неплохо, если бы вы продублировали. А сейчас Foreigner. Я хочу знать, что такое любовь в эфире Бим-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и прогнозы звезд на сегодня. Овны, в этот день вы можете принять весьма неожиданное для себя решение, которое может многое исправить. Тельцы, возможно, вы с самого утра будете чувствовать себя уставшим. Это пройдет, если захотеть. Приподнятое настроение появится само собой. Близнецы, скорее всего, у вас немного подлинных единомышленников. Звезды предлагают выделить этих людей из толпы и посвятить им больше личного времени. Раки, многое будет зависеть от настроения и эмоций. Попробуйте извлечь из этого максимум приятного, проявив смелость и изящество. Львы, вы чересчур серьезно подходите к делам. Сейчас вам необходим отдых. Девы, в этот день вы будете настроены общаться с незнакомцами. От этого ваше настроение взлетит вверх. Весы, это неподходящее время для новых начинаний, кроме личной жизни. У холостых представителей этого знака появится желание создать семью. Скорпионы, не исключено, что вы окажетесь втянуты в дела других людей благодаря чувству сопереживания, искреннему стремлению помочь кому-то словом или делом. Стрельцы, не стоит заключать договоры, подыскивать помощника и платить по счетам. Козероги, многие изменения, которые скоро случатся, наверняка являются вашей мечтой. Судьба не запрещает вам забыть о других делах ради этого. Водолеи, наконец-то придет решение что-нибудь поменять в своей жизни или карьере, но далеко не всех будет ждать удача на этом пути. Рыбы, представителям этого знака звезды советуют обязательно выспаться, заняться детьми и простыми радостями жизни. Это был гороскоп на сегодня. Всего доброго!

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Beam Radio.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Уикенд» на Beam Radio – сеть гипермаркетов по продаже товаров для строительства, ремонта, декора и сада «Мегастрой» ОАГАВА.
3: Мечтаете об уютном спа? Ваша мечта – наша забота. Создадим дизайн ванной комнаты, подберем, доставим и установим сантехнику. «Мегастрой». С нами все получится.

0: Всегда.
1: Выходной с тобой на Бим Радио.
2: Мэри Гу там кого-то собирается навсегда забыть, но вы меня точно не забудете, друзья. В студии по-прежнему Глеб Низовский. 792-72-42-128. Пишите, рассказывайте, чем занимаетесь. Интересные вещи в ближайший час обсудим. И у меня и для этого часа тоже есть песня-открывашка, которой мы обязательно вернемся, тоже немножко пофанкуем. После небольшой рекламки, само собой разумеется, друзья, я к вам вернусь. А пока что напоминаю еще разочек. 792-72-42-128. Телеграм Макс, пишите. Буду рад с вами поболтать.

0: Реклама на Бим-радио.
1: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Начало программы в 19:00. Билеты на официальном сайте клуба. О, футбольный клуб Рубин. ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П 325-169-300-021-657. 0+.
5: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
4: 0+.
7: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, в студии по-прежнему Глеб Низовский, на моих часах 8 часов 10 минут, и я для вас, как и обещал, подготовил замечательную песню-открывашку часа. Что же это за песня, спросите вы? Это песня человека под кличкой Мистер Динамит, я думаю, можно уже догадаться с этого момента. Единственный человек в истории музыки, друзья, который в пределах одной секунды мог прыгнуть на шпагат и вернуться в первоначальное положение. Джеймс Браун, само собой разумеется. Мы сегодня с вами откроем именно этот час с него. Поэтому предлагаю вам немного потанцевать, разогнать свою кровушку, размять суставчики. И я это сделаю вместе с вами с большим-большим удовольствием. Ну и да, можете как раз повспоминать, в каком фильме она звучала и главный герой какого фильма под нее плясал возле магазина, только что примерив замечательный костюм. Итак, Джеймс Браун в эфире Бим Радио, друзья.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну, друзья, возвращаясь к Джеймсу Брауну, да, это была песня, точнее, не то, что прямо из этого фильма, но она там звучала в «Человеке-пауке» с Тоби Магуайром. Он под нее там зажигал, когда вышел из магазина в черном костюмчике, когда у него там сменилась личность, да, так скажем. Кстати, о кино. Сегодня, значит, в Горьковско-Амедическом лесу пройдет «Вечер и ночь кино под открытым небом». Представляете, друзья? В этот вечер вас ждет 3 семейных фильма. Все замечательные, на самом деле, могу так сказать. «Чарли и шоколадная фабрика» с Джонни Деппом 2005 года. Фильм детства. Вот спасибо за детство, реально. Мы купили «Зоопарк» 2011 года. Это комедийная драма с Мэттом Дэймоном, если мне не изменяет память. И третий, самый легендарный фильм из этой троицы, это «Двое. Я и моя тень». Знаменитая комедия 90-х, а если бы точно, 95-го года. Начало в 10 вечера. Вечера, вот, сообщили в дирекции парков и скверов, поэтому, друзья, если будете возле Горкинско-Амедического леса, можете заглянуть и посмотреть фильмы. Будет идти беспрерывно, я так понимаю, с 10 вечера до 2 ночи. Погодка вроде позволяет, но какой-нибудь плед и чаечек в термосе нужно с собой будет обязательно взять.

соцсети могут прилечь. Абим Радио с тобою всегда. 2 930 800.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Друзья, решил я посмотреть, у кого сегодня день рождения из известных музыкантов. Сегодня прям очень много интересных людей. Давайте начнем, да, с такого персонажа по имени Джерри Гарсия. Это американский музыкант, гитарист группы Grateful Dead. Вот он считается основоположником психоделического рока именно с американской стороны, да, не с британской, как это принято считать, потому что все-таки британское вторжение, 60-е, все дела, это больше тема британская, но в США тоже в качестве ответа Британии, так сказать. Они создали такую группу. Очень талантливый музыкант. Жаль, он рано покинул этот мир в 95-м году уже, в возрасте 53 лет. Ну, я считаю, это, конечно, рано. Босс Баррелл, британский бас-гитарист и певец, известный как участник групп King Crimson и Bad Company. Тоже замечательные обе группы, что King Crimson, что Bad Company. Люблю их музыку. Американский гитарист Томас Ричард Болин, автор-певец, и он известен как гитарист группы Deep Purple в первую очередь. Представляете, сколько сегодня рок-легенд родилось. Но, я так понимаю, судя по датам жизни, а жил он 25 лет, к сожалению, он был, так скажем,

первом составе Deep Purple, я, честно говоря, вот не могу точно подсказать. Джо Томас Эллиот родился, вокалист британской группы Def Leppard, тоже замечательно, переводится как «глухой леопард». Прекрасная рок-группа 80-х с такой очень особенной музыкой, я бы сказал. Фанаты рэпа есть среди слушателей Бим-радио. Чак Ди сегодня родился. Это, во-первых, он активист, да, и участник рэп-группы Public Enemy, друзья. Это очень знаменитая рэп-группа 90-х и конца 80-х. Наверное, одна из самых первых рэп-групп, которые стали международно популярными. А Чак Ди — это был ее основатель и основным человеком, который там, собственно, рэп и читал. Так, и еще вот это вот, наверное, для каких-нибудь нишевых ребят. Геннадий Гордеев родился сегодня. Это музыкант, барабанщик, участник групп «Зодчи» и «Дежа Вю». Вот, ну-ка, откликнитесь, кто такие помнит. Ну, в общем, здесь еще целый список на самом-то деле. И сын Джорджа Харрисона сегодня родился. И участник группы «Каутинг Краус». Это тоже такое эхо 90-х, я бы сказал. В общем, такой очень достаточно интересный. А, ну и самое главное, сегодня родился Кулио, друзья. Тоже американский рэпер, который нас покинул 4 года назад, насколько я помню. Замечательная песня «Gangsta's Paradise». Это, наверное, песня, которая играла из каждого утюга лет 30 назад. Вот, я думаю, что вы все тоже ее помните. Возможно, мы в этом часе до нее дойдем. Ну а так, вот те, кто сегодня родились, знаете, вы с такими людьми в один день появились на свет.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим Радио.
1: Вот это был пицца, были пиццы в эфире Бим Радио. Душа летела над лужами, я надеюсь, у нас с вами дождика не будет. Давайте про погоду, друзья. Плюс 19 сейчас в Казани, сегодня осадков не ожидается. Есть небольшое погодное предупреждение от Гидрометцентра России. Возможно, гроза и сильный ветер действуют в период до 2 августа. Предупреждение. На следующей неделе дожди, слабый ветер 2-3 метра в секунду и порывы до 20. Но также останется тепло в районе 23-27 градусов тепла. Что касаемо сегодня, да, плюс 19 будет в 11, и ночью минимальная температура достигнет отметки в 17 градусов. Так что в целом можно прогуляться, подышать свежим воздухом, насладиться летней погодой. Завтра воскресенье, 2 августа, у нас с вами будет плюс 27 и солнечно весь день, без каких-либо дождиков. Поэтому выжимаем последние соки из выходных, друзья, и отдыхаем.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Выходной с тобой на Бим-радио.
1: Ну что, друзья, впереди у нас программа «Привет, приветов» уже через 10 минут. Напоминаю, 792-72-42-102.8, Telegram Max, а также на нашем сайте и в нашем приложении вы можете передать привет и заказать песню. Уникальная возможность, друзья, сознаться в любви, как обычно, передать привет своим друзьям, близким и заказать любимую песню. Ну и, конечно, в конце часа будет традиционная романтическая пятиминутка «Территория любви» Глеба Низовского, как говорится, и мы до нее еще обязательно дойдем.
0: Бим-радио — это только начало. Сегодня Бим-медиа — это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. Бим-медиа, охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с Бим-медиа. 2 930 800.

Ну что, друзья, вот и наступила романтическая пятиминутка «Территория любви» имени Глеба Низовского. Через 5 минут, друзья, начнется замечательная программа, ваша любимая программа «Привет, приветов». Я вот вижу уже ваши сообщения, да, всех читаю, всем ставлю лайки. В знак того, что я увидел, не переживайте. Начнем по очереди, само собой разумеется, как всегда. Итак, 792-72-42-102.8, пожалуйста, пишите, заказывайте песни, передавайте привет и передавайте привет мне, само собой разумеется, в том числе, да? Но имейте в виду, у нас с вами 1 час, друзья, с 9 до 10. Вот. Ну и, конечно, на нашем сайте и в нашем приложении тоже можно передать привет и заказать песню. Но сейчас давайте вернемся к моей подготовленной для вас песне, друзья. Это такая просто прекрасная композиция. Я очень сильно ее любил в 6 классе, как бы это сильно не звучало. Сильно инфантильно, я бы так, наверное, сказал. Это Стиви Вандер, очень талантливый певец, но, к сожалению, эта песня почему-то достаточно неизвестная в определенных кругах, и давайте будем исправлять эту ситуацию. Итак, Стиви Вандер, My Cherry Amour, в эфире Бим Радио. Приглашайте своих близких на медленный танец.

0: Проведите уикенд вместе с Бим Радио. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Бим Радио.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Ну что, друзья, вот и началась ваша любимая программа «Привет, приветов», и давайте начнем, не будем терять ни минуты драгоценного нашего времени. Я тут решил начать с признания в любви, все-таки Стиви Вандер, ты подействовал. Признаюсь в любви к своей самой любимой жене Евсевьевой Милеуше. Я тебя люблю больше жизни уже 20 лет. Глебушка, поставь, пожалуйста, Aerosmith Crying, пишет мне Артем Владимирович. Артем Владимирович, у нас час начнется с этой песня. Замечательная песня, ничего не могу сказать. Здравствуйте, хочу передать привет своей маме Зинаиде Васильевне и сказать, что она самая лучшая у меня, а также другу Володе. Как здорово, что ты у меня есть, Алексей, мне пишет. Вот какие замечательные слова, друзья. Бим, большой привет вам и куча смайликов таких целующих. Передаю всей болталке привет всем мальчикам и девочкам. Большой привет, кто в дороге? Легкой дороги, Наталья Валерьевна мне пишет. Замечательные слова, Наталья Валерьевна. Валерьевна, согласен с вами. Давайте перейдем в Максик. Теперь это все было в приложении. Добрый вечер, любимки. Здравствуйте, Глеб. Хорошего вам эфира. Хочу передать всей привет всей Казани. Приветик Вишенке. А также бим-болталки девочкам и мальчикам. Не скучайте, слушайте бим-радио, жарите мясо. Сам тоже еду на дачу, жарите отдыхать. Бабки сегодня заработал, можно отдохнуть. Вот это хорошо, Павел, завидую вам. Пожалуйста, прошу поставить Дан Балан, Hold on Love. Благодарю, Глеб. Поищем, Павел, с большим удовольствием поищем. По-моему, она должна быть. Вот мы же вчера с вами данный баланс слушали. И сегодня тоже послушаем. Ренат мне писал. Привет, Бим, добрый вечер, Глеб. Лучше поздно, чем никогда. Да, по-моему, совсем вовремя. Совсем недавно отметила свой день рождения моя прекрасная подруга по имени Кристина. Поздравляю еще раз, моя дорогая, с твоим 18-летием. Желаю, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, смехом и счастьем. Оставайся такой же спортивной, жизнерадостной и лучезарной. Пусть все твои мечты и желания сбудутся, а жизнь радует тебя приятными сюрпризами. I love you, baby, пишет Ренат. В тему можно зарядить Roxette, Hello You Fool, I love you или любую их композицию. Спасибо. Ренат, замечательные слова, замечательный текст, как всегда, как всегда. К сожалению, этой песни Roxette нету, но я подготовил для вас другую, которую я люблю у них, и это будет небольшим сюрпризом. Я думаю, что вам она тоже нравится. Переходим далее. Пупс мне писала. Здравствуйте, Глеб. Передайте, пожалуйста, привет Дмитрию Ченскому и Тамаре Анатольевне. Пусть у них будет чудесный, теплый и уютный вечер. Пусть все будет хорошо, а настроение отличным. Спасибо, что передаете привет. Можно песню Микки «Релакс». Если не окажется, тогда песню не уйду. Но мы уже выяснили, что она, естественно, у нас есть. Это все-таки Мика, легендарный хит. Поэтому такие песни у нас есть точно. Едем далее. Как раз-таки про Дмитрия. Дмитрий мне тоже писал. Так. Добрый вечер, Бим-любим. Передаю привет тебе, Глеб, Василисе, Наталье, Маше, Даше, Альбине. Ух ты, вообще всем. Передаю привет группе «Особое взросление». Передаю также привет актерскому мастерству, фонду благодарения, театру удивительных детей «Облачка». И просит песню «Лицея там высоко». А я посмотрел, Дмитрий, конкретно этой песни нету. Я поставлю какую-нибудь песню «Лицея», другую. У нас их полно, на мое удивление. Тут и «Облака», и «Падает дождь», и «Планета 5», и, в общем-то, вообще полным-полно всяких песенок. Ну, ладно, друзья, ваши приветы вижу, не переживайте, в порядке очереди читаю, еще обязательно к вам вернусь. А пока что Aerosmith в эфире Бим Радио.

0: возрастных ограничений. В мире интересного.
1: В ночь с 13 на 14 июля 1977 года в Нью-Йорке вследствие ударов молний произошло массовое отключение электричества. Началось мародерство и разграбление магазинов. Из салонов электроники было украдено множество дорогих диджейских установок, которые были не по карману черному населению. Благодаря этому появилось огромное количество новых диджеев, играющих в недавно зародившемся стиле хип-хоп, что дало мощный толчок в его развитии и популяризации за пределами Бронкса.
0: В мире столько всего интересного.
2: Привет, приветов на Бим-радио.
3: Итак, друзья, давайте не будем терять, опять же, ни единой минутки. Переходим сразу к приветам. Здравствуйте, ведущие, писал мне Фадей. Приветик, Бимчик-любимчик. Хочу передать огромный привет моим друзьям Бурмистровым и особенно моему дорогому другу Дмитрию. Сегодня у него день рождения, и от всей души поздравляю. Пусть все задуманное сбывается, рядом будут верные люди, а каждый день радует хорошими моментами. Ты лучше, Димон. С праздником, братан. И заказал песню «Мираж. Наступает ночь». Поздравления от Мишуковых, Федора и Любови. Вот еще уточнение небольшое. Да, «Мираж» сегодня прозвучит, и лично тоже тебя поздравляю, Димона, с праздником, братан. Дмитрий мне писал: «Глеб, привет! Сделай, пожалуйста, привет всей нашей и вашей болталке, всем мальчикам и девочкам болталовским, Анатоличу, Юлькам, Наташкам, Ксюхе, Рушене, Павлу, Димкам, ну и всем-всем-всем, ну и мне, конечно же. Я на дачу поехал, поставь, пожалуйста, «Зеленоглазое такси», можно на французском». Так, ну до французского мы, возможно, еще доберемся сегодня, а пока что прозвучит на русском Дмитрий. И еще передает приветы своей любимой Танюшке-печенюшке и спиногрызу Артемке. Вот так вот. А «Зеленоглазое такси» для вас сегодня обязательно прозвучит. Светлана мне писала: «Передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бим-болталке, и просит поставить песню Шатунова «Розовый вечер». Тоже сегодня, друзья, прозвучит в нашем эфире». Едем далее. «Привет, красивая летняя Казань. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужчине, Марат. Я тебя очень-очень люблю. Так хорошо, что мы есть друг у друга. Ты есть у меня, а я у тебя. Друзья, берегите друг друга, любите друг друга». И просит поставить песню «Мото Август, это ты», Дания Раульевна. Слушайте, такие замечательные слова. Вот такое я люблю, такое я поддерживаю. Желаю вам всего самого тоже наилучшего и побольше любви, само собой, разумеется. Роман мне написал. Тот Роман, который писал 6 июня. Вот это интересная история, друзья. Передайте, пожалуйста, привет моей жене. Вот он писал мне 6 июня. Аня от Романа, я ее очень люблю. Сегодня в нашу годовщину она вместе со мной возится с газелью. И вот 6 июня это было, и сегодня он пишет второе сообщение в истории от Романа. И опять здесь сижу я. Привет, большой привет моей жене. Мы все так же с газелью. Люблю ее очень. Всем газелистам салам пополам. Это знак, пишет Роман, что я здесь и читаю именно я. Я согласен, Роман. И большой-большой привет вашей жене и вам, соответственно. Ладно, друзья, время. А сейчас Роксет в эфире Бим-радио. Песня-сюрприз для Рената.

0: Таки, твое греческое настроение.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, друзья, должен предупредить, что мы практически забили с вами час уже песенками, да, так получается, стараюсь тут подрезать, где-то урезать, но, скорее всего, еще максимум 1-2 влезет, и на этом все, к сожалению. Сегодня опять рекорд по забитию плейлиста. Ну ладно, не теряем ни минутки. Добрый вечер, Бим, писал мне Дмитрий. Передайте привет моим роднулькам Еве и Олечке. Я их люблю. Вот это замечательные слова. Такое я уважаю, да, как говорится. Так, кто у нас там круга-то заказывал? Сейчас найду. Макс, да. Привет, Бим. Вечер добрый, Глеб. Привет всей Казани и городу Ознакаево. Поставьте, пожалуйста, Михаила Круга, да. Он так получится, наверное, что у нас час завершится кругом. Ну, судя по всему. Хотя, возможно, еще одна песенка залезет, я так думаю. Так, едем далее. Юлия мне писала. Здравствуйте, Глеб. Желаю вам удачного рабочего вечера. Пусть все идет легко и все получается. Передайте, пожалуйста, привет Вячеславу, Наталье. Она очень ждет приветик и всей болталки. Пусть день будет хорошим и настроение отличным. Заказывала «Мираж». Сначала, но «Мираж» уже звучали. Точнее, еще прозвучат впереди, да. И выбирает «Отпетых мошенников лета». Юлия, я посмотрю, да. Возможно, она как раз-таки будет уже завершать наш с вами час. Наталья мне писала: «Добрый вечер всем бим-слушателям. Глеб, тебе огромный привет. Мы на даче. Поработали, теперь баня, шашлык и прекрасный вечер. Хорошего эфира нам всем. Хороших выходных и хорошей погоды». Я согласен с вами, Наталья, полностью поддерживаю. Александр писал: «Салют, Глеб, передаю большой привет тебе. Музыку на твой выбор, пожалуйста. Любопытно, спасибо большое за доверие, Александр, мне очень приятно, но мне уже, для меня места не осталось». Юрьевна мне писала, интересно, как вас зовут, кстати, представьтесь. «Добрый вечер, Бимка-любимка, сердечко. Передаю привет всей болталке, еще одно сердечко. Вы лучшие, люблю вас». И просит поставить песню «Иванушек» опять, да? У нас уже «Иванушку» заказали лет. Это, в принципе, можно одним выстрелом двух зайцев убить, я думаю. И они, наверное, да, они как раз, как я уже сказал, скорее всего, час и завершится «Иванушками». Так, а мне еще пользователь под именем Пупс прислал скриншот из беседы с приветом. Я вот, к сожалению, не могу физически подвинуться к монитору, близко отсюда я не вижу. Пожалуйста, пишите приветы на 792-72-42-102.8 в Максе, друзья. А Александр мне еще писал: «Привет, Бим, можно поставить композицию для моей любимой девушки Оксаны? Фара ночи, богиня моря». Скажу так, у нас, скорее всего, ее нету, но передам привет вашей любимой девушке Оксане, Александр. Мы бы уже по времени не влезли, поэтому, Оксана, вам повезло с таким молодым человеком, я считаю. Лилечка мне писала: «Бимчик, приветик, передаю привет любимому мужу Дамиру, сыночку Руслану, дочке Аделиночке и нашему любимому соседу Димке». Это мой третий сыночек, так, что-то я не совсем тут понял, конечно, но тем не менее. Поедем дальше. Евгений писал: «Привет всей Казани, Барсуковым, Лихачевым, Усмановым, Галановым, моей семье, Диане, Даше, Сереже». Ох, замечательные слова, Евгений, какая у вас большая и дружная семья. Хорошего вам вечера тоже от себя желаю. Юрьевна мне пишет: «Светлана меня зовут». Очень приятно, Светлана. Спасибо большое, что слушаете нас и пишете приветики. Так, еще один зачитаю, друзья, и мы с вами послушаем лицей. Так, привет, Бим. Передаю привет Алсушке, Альбине, Таське и Матью Гонсалесу, который играет без нас в игру «Таракан». Что за игра такая, интересно? В прошлый раз не передали, жду, очень надеюсь. Вот теперь, Ильдар Долгатович, передали, можете не переживать. Ну ладно, друзья, едем далее. 792-72-42-102.8, Telegram Max, а также на нашем сайте и в нашем приложении можете писать, передавать приветы. По песням уже, скорее всего, не залезем, поэтому не теряем минуты и слушаем лицей «Субботний вечер».

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, ну что, детишки, ребятишки, совсем мало времени у нас остается, давайте не теряем ни минутки. Лиля писала: передаем привет всему СНТ Казанхимстрою, в особенности 12-я аллея, от Аслана и Лили. Кто жарит шашлыки и слушает Бим, респект. Вот такой вот респект закинули нам. Регина не написала: привет своему любимому мужу и дочке, сегодня, как всегда, бассейн, банька в поселке Кояшле и впервые солянка на костре. Ух ты, это интересно, в исполнении мужа, пишет Регина. Еще привет сыну, который сегодня с друзьями. Вот солянку, я вообще голодный на самом деле очень. Вот как бы я сейчас эту соляночку-то навернул, а? Да еще и на костре. Добрый вечер, Глеб. Прошу передать привет безумно прекрасному созданию Юлечка. Она занимает все больше мое сердечко. Я очень этому рад и счастлив. Надеюсь, что все это взаимно. Ох, интересно, интересно, Вячеслав. Мне что-то подсказывает, что это действительно взаимно. Едем далее. А сестренка Милашка мне пишет, это так слушатели зовут. Привет, Бим Радио, здравствуй, Казань. Передайте привет моей сестренке Василисе. Она сегодня получила права с 4-го раза. Ура, ура, поздравляю ее от всей души. Школа закончилась, права есть, теперь только вперед по жизни. Ты молодец, все получится. Ой, я поддерживаю, а я на права когда-то так и не сдал. Представляете, вот это такая мой секрет от про меня для вас. Привет, Бим. Прошу поздравить моему мужу Шакирова Рамиля с днем рождения. Мы сейчас в Гарри-Сити с друзьями отмечаем его день рождения. Пусть ему всегда везет во всем. Рамиль, я вас тоже лично от себя поздравляю и желаю всего самого-самого наилучшего. Так, едем далее. Привет, Бим, как дела? Пишет мне пользователь. Да вроде нормально у вас как, рассказывайте. Привет, Бим, привет Ильдару и Алсу от Игоря и Гульнары. Игорь мне пишет. Вот огромный-огромный привет Игорю и Гульнаре. Едем дальше. Это я уже видел. Так, это я уже прочитал. Что у нас, кто еще остался? А, так, вроде пока все. А у нас время заканчивается, сейчас реклама должна быть. Так, давайте еще один зачитай какой-нибудь. Пурам-пум-пум-пурам. Вот что-то новенькое прилетело. Привет, Бимка. Хороших всех выходных. Хороших всем выходных. А, ну и все, лаконично и прекрасно, Светлана Валерьевна мне пишет. Вам тоже, Светлана, хороших-хороших выходных и хорошо провести субботний вечер вместе с нами, вместе с Бим-радио. Так, друзья, пока рекламка, потом Боярский, и я к вам вернусь, вроде по песенкам пока влезаем.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
3: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
4: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
2: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
3: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
5: Подробности на maximilians.ru 18+.
0: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Так, экономим время на песне специально. Павел мне видеоотчет прислал. Глеб, я на базе, а на даче, в скобочках, пишет. Ну, какой красавец мужчина, а? Ну что ж, дамы, имейте в виду, Павелу там по-любому скучно на даче. Так, ладно, едем дальше. Привет, Бим. Передаю привет Альбине, Алексею и моей сестре Таисии. Вот мне как раз-таки еще написали. Так, ладно, все. Иначе больше от последней песни не влезу. Давайте, мод, август, это ты в эфире Бим Радио.

0: привет приветов на Beam Radio. Передавай приветы через мобильное приложение Beam Radio.
1: Что ж ты, фраер, сдал на

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800.
2: 0+.
1: Реклама на радио – хорошо. Реклама на Бим-радио – еще лучше. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

Медиа. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. БИМ Медиа. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с БИМ Медиа. 2 930 800.

0: мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Сегодня идея, завтра в эфире.

0: мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани. Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг.
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама.

0: Мазопарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазопарк. Мазита Гафури, 46. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2-930-800.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим Радио. Для детей старше 12 лет.

Айон, Казань. How much is the price?

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Проведите уикенд вместе с Team Radio. Сегодня с нами летний чиллаут. Уикенд. Отдыхай с Team Radio.
1: Без возрастных ограничений.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
4: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте BIMS Mix с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с BIM Radio.
5: Для детей старше 12.

0: БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2-930-800.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: хотела.
1: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Beams Mix» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Beam Radio». Для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
1: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с «Бим-радио». Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
0: Жаркие хиты, танцевальные миксы. Согреваемся в зажигательном проекте «Бимс Микс» с диджеем Айон. Включайся, веселись, отрывайся с Бим-радио. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

БИМ-радио – это только начало. Сегодня БИМ-медиа – это мощная экосистема. Эфир, соцсети и события в городе. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. БИМ-медиа – охваты и высокое доверие к нашему контенту работают на ваш успех. Развивайте бизнес и привлекайте клиентов вместе с БИМ-медиа. 2 930 800.

0: слушай себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
2: Реклама на БИМ-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
4: 0+.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

Стрим медиа сегодня больше, чем радио. Эфир, социальные сети и офлайн-проекты. Мы помогаем вашему бизнесу находить своих клиентов. BIM Media – ваша площадка для роста. Сделайте ваш бизнес заметным. 2 930 800.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Dream Media. Легкий путь к вашим клиентам. О вашем бизнесе будут говорить, потому что мы знаем, как это сделать. Ваша аудитория в эфире, в смартфонах, на мероприятиях города. Beam Media. Больше, чем радио. Мы соединяем бренды и людей. Выходи на новый уровень. Укрепляй доверие к своему бренду с Beam Media. 2 930 800.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.